оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: 1930 год. США. Город Бостон. В операционной палате больницы штата Массачусетс хирург по имени Эдвард Черчилль пытается спасти молодую пациентку. Она поступила 2 недели назад, чтобы ей удалили желчный пузырь. Операция прошла успешно, и девушка уверенно шла на поправку. Но в какой-то день вдруг потеряла сознание и вновь оказалась на операционном столе. Черчилль – опытный хирург, но и операция не из простых. Он делает Т-образный надрез на груди, удаляет часть второго ребра, вскрывает плевру, перикард, добирается до правого желудочка сердца и пережимает отходящую от него легочную артерию. Это большой сосуд, который несет кровь в легкие, чтобы там случился газообмен. За действиями врача наблюдает его ученик по имени Джон Гиббон. Он не сомневается в наставнике. Но всего через 6,5 минут операция окончена, и становится ясно – пациентка ее не пережила. Присутствующие опечалены, но не удивлены. Они знают, что Черчилль провел опаснейшую манипуляцию, удачных исходов которой за последние 10 лет во всем мире было, 9 штук. Но без операции у девушки вообще не было шансов. Ее диагноз – тромбоэмболия легочной артерии. Все мы слышали фразу «оторвался тромб». Она ассоциируется с внезапной, практически мгновенной смертью. Но на деле тромбы бывают разные. Даже так, вообще-то возникновение тромбов – это нормальный физиологический процесс. Тромбы нужны, чтобы закрывать повреждения на стенках травмированных сосудов. Без них мы бы просто истекали кровью от любой ранки. Когда сосуд цел, в нем работают механизмы антикоагуляции, которые отвечают за то, чтобы кровь не сворачивалась и текла своим чередом. А при повреждении, например, если вы поранили палец, они выключаются и коагуляция активируется. Но иногда эти механизмы начинают барахлить, и тогда кровь сворачивается даже внутри абсолютно целого сосуда. Так и появляются тромбы. Иногда это происходит внутри артерий. Напомню, это большие сосуды, несущие кровь от сердца к органам. Если такой тромб перекрывает просвет артерии, орган лишается питания и кислорода. Когда это происходит в сосудах мозга, возникает инсульт, а если в артериях сердца – инфаркт. Именно эти два сценария – инсульт и инфаркт – сегодня самые частые причины смерти в мире. Но и с венами все не так безоблачно. Особенно если речь о глубоких венах ног или таза. Тромбоз глубоких вен неприятен сам по себе. Нога отекает, болит и становится тяжелой. Но главная опасность возникает, когда тромб отрывается. Оторвавшийся тромб называется эмболом. Он движется вместе с венозной кровью к сердцу, попадает в его правые отделы, а оттуда в легочную артерию, ту самую, с которой работал доктор Черчилль. Через нее, напомню, кровь должна пройти, чтобы попасть в легкие и обогатиться там кислородом. Если эмбол достаточно крупный, он может перекрыть этот сосуд. И тогда наступает та самая тромбоэмболия легочной артерии, или сокращенно ТЭЛА. Тогда у человека начинаются трудности с дыханием, а в тяжелом случае, при так называемой массивной ТЭЛА, он буквально задыхается, и без срочной помощи треть пациентов погибают в течение нескольких часов или дней. ТЭЛА – довольно частое явление. В среднем в мире ее ежегодно диагностируют у 1-2 людей из 1000. И многие поколения врачей задавались вопросом, неужели мы ничего не можем сделать с обычным сгустком крови? Задавался им и молодой практикант Гиббон в 30-е годы, стоя над телом погибшей пациентки своего учителя. Гиббон очень хотел изменить ответ на этот вопрос. Привет, это «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске будут пазлы из тромбов, операция за 40 секунд, полезный крысиный яд и ведро коровьей крови. Это история о том, как мы научились лечить тромбоз глубоких вен и его самое опасное осложнение – тромбоэмболию легочной артерии. Написала эту историю Полина Гарцева, а отредактировала я вместе с Дашей Гельфман. Этот эпизод поддержал партнер. Маркетплейс цветов и подарков Flow Wow, с которым можно порадовать близких, где бы вы ни находились. В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее. Если вы внимательно посмотрите на свою ногу, то разглядите на ней вены. Так вот, это поверхностные вены. Может показаться, что это очень обширная система, но на самом деле через нее проходит всего 10-15% кровотока. Основная нагрузка приходится на глубокие вены. Это очень крупные сосуды, которые залегают под мышцами, возле костей.
3: Все тромбы опасны, не только в нижних конечностях, но просто в нижних конечностях там больше сами по себе эти глубокие вены.
2: Говорит Любовь Ишпулаева, сердечно-сосудистый хирург и флеболог.
3: Поверхностные вены, они, как правило, находятся более поверхностно в подкожно-жировой клетчатке фасциальной, да, соответственно, там в пространствах, и они впадают в глубокую венозную систему. И тромбы в глубоких венах считаются более опасными, потому что от них больше вероятность возникновения тромбоэмболических осложнений.
2: Обычно мы начинаем рассказ с глубокой древности – Гиппократа, Галена или древнеиндийской медицины. Но в случае с тромбозом глубоких вен это сделать не получится. Болезнь в прямом смысле залегает так глубоко, что ее долгое время просто не могли обнаружить. Опухшие ноги объясняли застоем флегмы или дурной крови. А внезапную смерть, когда человек за считанные часы задыхается и угасает, просто не могли объяснить и, как следствие, выделить причину в отдельную патологию. Первое письменное описание тромбоза глубоких вен можно найти разве что в XIII веке. И это не медицинский документ, а житие короля Людовика Святого. В 1271 году сапожник Рауль из Нормандии обнаружил, что его нога распухла, а на лодыжке появилась язва. Местный доктор посоветовал ждать и ничего не делать. Ноге это не помогло, а спасло Рауля паломничество к могиле Людовика Святого, где он усердно молился, а также собрал немного пыли и втер ее в язву. Нога чудесным образом зажила, а Рауль прожил еще долгих 11 лет. Действительно бывает, что некрупные тромбы, особенно те, что образуются ниже колена, рассасываются сами. Правда, крупных это обычно не касается, но, как знать, может, с Раулем действительно произошло чудо. Дальше источников, в которых было бы что-то про странную болезнь, становится больше. Во многом благодаря рожавшим женщинам, которыми все чаще занимались не повитухи, а врачи. Они обратили внимание, что во время беременности и после родов у некоторых женщин ноги опухают, болят и темнеют. От синеватого до бурого. А у некоторых отек и тяжесть сохраняются годами.
3: Сама по себе беременность – это тоже факторы риска возникновения тромбоза. Почему? Потому что организм женщины, он готовится к родоразрешению. Во время родоразрешения, да, это эволюционный механизм. Женщина теряет много крови. И поскольку происходят, ну, такие процессы достаточно серьезные, да, сопровождающиеся кровопотерей, и организм, он готовится к этому периоду. Да, и для того, чтобы женщина, которая рожает, не умерла, грубо говоря, говорят, кровотечение, у нас увеличиваются механизмы коагуляции крови.
2: Коагуляция, я напоминаю, это свертываемость крови.
3: И если у пациентки, у беременной девушки, у которой есть беременность и варикозная болезнь непролеченная, то происходит сочетание нескольких факторов риска.
2: Варикоз – это расширение вен и нарушение работы венозных клапанов в ногах.
3: То есть это и беременность, и плюс еще там варикозная болезнь, и плюс, если это еще там гипертония, диабет, ожирение, и таким образом в комплексе мы получаем существенное повышение риска формирования тромбоза, глубоких вен в том числе.
2: Впрочем, в новое время объяснение было другим. Якобы в ногах молодых матерей скапливается молоко, которое не выпил ребенок. Был даже такой термин «молочные ноги». Но объяснить все случаи тромбоза в застое молока не получалось, хотя бы потому, что мужчины от него тоже страдали. К концу XVIII века врачи наконец заподозрили, что болезнь ног как-то связана со сгустками крови, которые препятствуют нормальному кровотоку в венах. Точных методов диагностики, естественно, не было. Сгустки крови находили в сосудах умерших людей и уже постфактум связывали их с симптомами болезни. Для таких сгустков, закрепившихся в сосудах и перекрывающих кровоток, стали использовать слово «тромбус» от древнегреческого «сгусток». И даже предложили лечение. Перевязывать вену выше сгустка, чтобы тот не вырос по ходу кровотока и конечность не страдала еще сильнее. Вероятно, какой-то эффект это действительно давало. Но главное, что определить, почему эти сгустки возникают, никто пока не мог. А еще врачи не знали, что сгусток может покинуть ногу и доставить пациенту куда больше неприятностей. К первой половине XIX века, когда вскрытия стали нормой для медицины и патологоанатомия вовсю развивалась, доктора все чаще стали находить кровяные сгустки в легочных артериях умерших людей. В то время получили популярность идеи французского врача Жана Крювелье, который тоже активно вскрывал своих и чужих скончавшихся пациентов. Он часто обнаруживал у них воспаленные сосуды и сформулировал принцип «La plébitis domine toute la pathologie» – «Флебит стоит во главе всякой патологии». Флебит – это, если что, и есть воспаление вен. То есть Крювелье считал, что именно венозное воспаление запускает цепочку болезней во всем организме. Инфаркты, инсульты, поражение внутренних органов – везде виноват этот флебит. И тромбы появляются по той же причине. А еще по Крювелье флебит мог распространиться дальше – на артерии и ткани внутренних органов. И вот якобы, когда в воспаленной легочной артерии возникают сгустки крови, они приводят к тому, что пациент задыхается и умирает. Крювелье был, как это водится, большим авторитетом, так что его теорию о флебите разделяли многие прогрессивные врачи того времени. Но вскоре это изменилось. Совсем скоро, 30 ноября, в России отмечают День матери. И Флау-Вау поможет поздравить ваших мам, даже если между вами расстояние в сотни и тысячи километров. Наш подкаст о медицинских открытиях. Наши мамы тоже совершали много собственных медицинских открытий вместе с нами. Заботились о нас во время затяжных простуд, водили к врачам и следили, чтобы мы надевали шапки. День матери – отличный повод поблагодарить мам за их ежедневную заботу и создать новое приятное совместное воспоминание. Закажите маме ее любимые цветы, клубнику в шоколаде, свечу с приятным осенним ароматом или бенто-торт с нежной надписью. На Флау-Вау огромный выбор не только букетов, но и сладостей, декора для дома, косметики и других подарков. К любому подарку можно бесплатно добавить открытку с поздравлением. Флау-Вау работает в более чем 1500 городов по всему миру и доставляет заказы за срок от 30 минут. Оплатить подарок можно и российскими, и зарубежными картами. А вот наш вам подарок – промокод «ПОЧЕМУ» кириллицей. До 29 ноября включительно по нему вы получите скидку 1000 рублей при первом заказе от 3000 рублей на Флау-Вау. После этой даты промокод останется активен, но скидка составит 15% на первый заказ. Лично я тоже собираюсь пользоваться сервисом Флау-Вау, чтобы поздравить свою маму. Между нами сейчас и правда несколько тысяч километров, так что я очень рада, что кто-то сможет быстро доставить ей красивый букет в Казани. Промокод, ссылка и все подробности в описании эпизода. Ну а мы продолжаем. В 1843 году на работу в берлинскую клинику Шарите поступил 22-летний выпускник медицинского института имени Фридриха Вильгельма. Его звали Рудольф Вирхов. Он родился в простой семье в немецкой глубинке и смог получить престижное образование только благодаря своему уму. Ему предоставили бесплатное место в обмен на обязательство отработать несколько лет на пользу государства. У Вирхова был наставник. Проректор клиники, то есть ответственный за вскрытие врач, Роберт Фрорип. Он-то и поручил молодому коллеге проверить теорию Крювелье о флебите. Ее поддерживали многие врачи, но не все, и Фрорипу хотелось разобраться. Вирхов изучил ткани сотен умерших пациентов Шарите. И вскоре убедился, что тромбы в сосудах, которые, согласно Крювелье, появлялись из-за воспаления вен, могут возникать и у пациентов без всякого воспаления. Но если тромб отрывается и становится эмболом, вены неизбежно приведут его к легким. Вирхов отдельно изучил случаи смерти от закупорки легочной артерии и пришел к выводу, что смертоносные сгустки крови не возникают в ней, как считалось раньше, а приходят по кровотоку из какого-то другого места. А еще Вирхов заметил, что пациенты с легочной эмболией при жизни часто страдали от тромбоза вен нижних конечностей. Как он сделал такой вывод? Во-первых, он встречал сгустки крови, застрявшими в том месте, где легочная артерия разделяется надвое. Как будто они плыли по кровотоку снизу и наткнулись на этот выступ. А еще очень часто картина была такая. Один сосуд забит сгустками крови, а соседние чистые. Но если причина в воспаленных сосудах, почему непроходимость возникает только в одном? Еще, и это моя любимая часть истории, Вирхов сравнивал тромбы в ногах и легких и заметил, что иногда они подходят друг к другу, как кусочки пазла. Из раза в раз он наблюдал, как крупный материнский тромб оставался в ноге, в то время как его оторвавшиеся части улетали по кровотоку к сердцу и закупоривали легочную артерию. Чтобы подтвердить свои подозрения, Вирхов стал проводить эксперименты на собаках. Он вводил им в подключичные вены сгустки крови, жир, резиновые шарики и даже ягоды. И снова наблюдал, как у них начинаются проблемы с дыханием. Каждое вскрытие показывало, что инородный предмет из вены рано или поздно переместится в легочные сосуды. В 1858 году, спустя почти 15 лет после начала исследований, Вирхов опубликовал свой главный труд – «Целлюлярная патология». В нем он в том числе обобщил все, что узнал о тромбах и эмболах. Во-первых, показал, что сгустки крови в легочных артериях возникают не на месте, а приходят по кровотоку из вен нижних конечностей. Но, во-вторых, использовал новые термины собственного авторства – тромбоз и эмболия. Ну, вы их уже знаете. Вирхов считал, что тромбоз возникает прежде всего из-за замедления кровотока, а еще из-за повреждений стенки сосуда. Сегодня мы знаем, что тромбы образуются при совпадении трех условий. И вирховское замедление кровотока – первое из них.
3: Есть факторы риска, которые, скажем так, наши бытовые факторы риска. Это длительное положение сидя, стоя, да, то есть без движения. Есть такой синдром эконом-класса, когда пациенты летят долго в самолетах, и у них после длительного перелета появляются признаки тромбоза, да, ну и, соответственно, которые подтверждаются затем. Это отечность, боль в нижних конечностях. Переломы, то есть это иммобилизация, когда вот после перелома человек лежит длительно, это тоже является фактором риска тромбоза.
2: Второй фактор – повреждение сосудистой стенки. Это может случиться по самым разным причинам, но самое очевидное – из-за травмы. Кстати, именно поэтому при тромбозе глубоких вен тромбы редко удаляют хирургическим путем. Травмируя стенку сосуда, можно способствовать образованию новых тромбов. Есть еще один важный фактор повреждения сосудов, но он уже зависит от человека на все 100%.
3: Курение действительно является большим фактором риска. И когда мы проводим операции на артериях, да, в том числе, мы говорим, что даже одна сигарета в неделю вызывает воспаление в сосудистой стенке. Это воспаление будет провоцировать изменение эндотелия внутренней оболочки артерии, да, в том числе и вен это касается, и увеличивается риск формирования тромбоза. Вот, поэтому курить вредно.
2: Ну а третий фактор тромбоэмболии, повышенная свертываемость крови, был сформулирован уже после Вирхова. Это состояние тоже может возникать по самым разным причинам. Например, из-за соматических заболеваний. От онкологии и сахарного диабета до тяжелых инфекций и аутоиммунных состояний вроде системной красной волчанки. Еще бывает генетическая склонность к образованию тромбов. А еще на свертываемость влияют некоторые лекарства, которые мы принимаем.
3: Это контрацептивы, химиотерапия и лекарства, стимулирующие эритропоэз. То есть, когда недостаточно красных кровяных телец в крови, и пациент вынужден получать такие препараты, они тоже могут провоцировать формирование тромбоза.
2: Чаще всего выясняется, что пациент, которому не повезло столкнуться с тромбами, подвергся сразу нескольким факторам риска. Например, мало двигался и страдал от гиперкоагуляции, от повышенной свертываемости крови. Поэтому тромбозами часто страдают, например, люди, которые проходят долгое лечение в больнице.
3: Если мы говорим про очень высокое, это какие-то вот тяжелые заболевания, как я сказала, инфаркт миокарда, допустим, да, или это повреждение спинного мозга, там тяжелая соматическая патология, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, тяжелые травмы после автомобильных катастроф, допустим, пациенты, которые попадают в реанимацию, у них уже высокий риск возникновения тромбоэмболии легочной артерии. Вот, и тяжелые травматологические операции, протезирование тазобедренных суставов, да? То есть, ну, это вот так глобально. К средним, к умеренным, скажем так, рискам, но умеренно это то, что повышает там, в 2-9 раз риск формирования тромбоза. Это то же самое операции, да, то есть операции бывают разные, но там даже артроскопическая операция на коленном суставе уже является средней градацией фактором риска формирования тромбоза.
2: Сегодня эти три фактора – замедление кровотока, повреждение сосудистой стенки и нарушение свертываемости крови – называют триадой Вирхова. Правда, это название появилось только в середине 20 века. До этого никто их в честь Вирхова не называл и даже не выделял в триаду. Почему? Дело в том, что его теория тромбообразования на целый век ушла в тень. Но не потому, что Вирхов был незаслуженно забытым и неизвестным ученым. Скорее наоборот – просто его главный труд, та самая целлюлярная патология, писался не ради того, чтобы передать другим знания именно о тромбозах. Ноу-хау работы было в том, что Вирхов предложил совершенно новый подход к пониманию болезней. А именно, он показал, что любая болезнь начинается с нарушений в отдельных клетках. Сегодня это кажется очевидным, но тогда перевернуло всю медицину. Вообще, Вирхов великий. За свою жизнь он первым, описал, наверное, с десяток болезней, ну, например, лейкемию. А еще успел отметиться в эпидемиологии. Исследовал эпидемии тифа, которые в те годы случались в Германии очень часто, и одним из первых связал вспышки болезни с условиями, в которых жили люди. С бедностью, скученностью и антисанитарией. Поэтому его называют одним из отцов социальной медицины. И на таком вот богатом фоне механизм образования тромбов просто немножко потерялся. Верхов сделал для медицины слишком много, если так можно сказать. Хотя теория тромбообразования Верхова оказалась в тени, сама болезнь, конечно, никуда не делась. К счастью, со второй половины XIX века ее виновник был всем известен. Тромб, зарождающийся внутри глубокой вены. Но вот что с этим тромбом делать, было непонятно. Консервативное лечение в XIX веке было таким. Теплые компрессы, перевязка ног и, в первую очередь, строгий постельный режим. Что, конечно, противоречило открытию Верхова. Как мы помним, замедление кровотока из-за неподвижности – это как раз фактор образования тромба. Но тогда думали, что любое движение ногами может спровоцировать отрыв тромба. На некоторых кроватях даже были специальные железные скобы, чтобы фиксировать ноги. Ну а тем, у кого тромб все-таки отрывался, и у кого уже начинались проблемы с дыханием, нужна была операция. Вот только как ее проводить? Вскрывать сосуды, расположенные в непосредственной близости от сердца, очень опасно. Пациент с большой вероятностью просто умрет от потери крови. И тут за дело взялся не кто-нибудь, а прославленный хирург, основатель немецкого хирургического общества Фридрих Тренделенбург. Он заинтересовался легочной эмболией в конце XIX века. На протяжении многих лет, работая в разных немецких клиниках, он наблюдал смерти от этой болезни. После того, как в 1895 году Тренделенбург стал профессором в Лейпциге, он начал проводить экспериментальные операции на животных – кроликах, собаках и телятах. Сначала профессор попробовал вскрывать грудную клетку и рассекать правый желудочек сердца, чтобы через него вводить в легочную артерию канюлю и откачивать эмболу с помощью ветеринарного шприца. Но такая операция была очень травматичной. Тогда он попробовал поступить по-другому. Пережать легочную артерию, разрезать стенку и удалить оттуда тромб щипцами. Впоследствии эту манипуляцию назвали эмболэктомией. В 1908 году Тренделенбург представил свою новую операцию общественности на международной медицинской конференции. Правда, годы усердной работы и экспериментов на животных увенчались успехом лишь отчасти. Телята после его операции выживали, а люди нет. Тренделенбург рискнул провести операцию на пациентах с тромбоэмболией всего трижды. И только одному пациенту после вмешательства удалось прожить больше суток. Проблема была во времени. Пережимая легочную артерию, врач полностью останавливал циркуляцию крови в сердце. Делать это, по мнению Тренделенбурга, можно было не дольше 45 секунд. Так показывали его эксперименты на животных. Если дольше, циркуляция крови в сердце уже не восстанавливалась. Конечно, удалить сгустки из легочной артерии человека за такое короткое время практически нереально. Но вот наступил 1924 год. В больнице Кёнигсберга оперировал хирург Мартин Киршнер. 18 марта на его стол попала пациентка, 38-летняя женщина, выздоравливающая после операции по удалению грыжи. Последние три дня у нее появились сложности с дыханием, а утром она почувствовала страшную боль в груди и вскоре потеряла сознание. Это признак тяжелой тромбоэмболии легочной артерии. Киршнер понимал, что терять нечего, в случае чего пациентка все равно не выживет, и решил попробовать провести операцию по Тренделенбургу. Правда, он пренебрег правилам 45 секунд и убирал эмболы из артерии дольше. Чтобы полностью очистить сосуд, ему понадобилось аж 4 минуты. И все-таки, убрав зажим с артерии, Киршнер увидел, что сердце пациентки вновь забилось. Вскоре она полностью выздоровела. Киршнер прославился, а Тренделенбург наконец увидел успех своей работы. Очень вовремя, ведь в конце того же 24-го года он умер. И все же операция оставалась слишком рискованной. Успешных исходов были буквально единицы. Хирург Черчилль из начала выпуска, который тоже потерял пациентку, выполнял именно эмболэктомию по Тренделенбургу. Тут важно сказать, операция при Телле – это и сегодня крайняя и очень редкая мера. Потому что в 20 веке врачи пришли к выводу, раз тромбы так трудно удалять хирургически, нужно придумать, как делать это с помощью лекарств. И это стало стимулом для следующих изобретений. У образовавшегося в сосуде тромба есть несколько путей. Вообще-то в организме здорового человека действует важный защитный процесс – растворение сгустков крови или фибринолиз. Как он работает? Тромб – это сложная структура. Он состоит из фибрина, такого волокнистого белка, который образует сеть каркас, тромбоцитов – кровяных пластинок и эритроцитов – красных кровяных клеток. Но есть в плазме крови еще один белок – плазмин. И в норме он разрушает сгустки фибрина. Вот он-то и ответственен за фибринолиз. Благодаря плазмину небольшие тромбы в нашем организме вполне могут исчезнуть без медицинского вмешательства. Но если что-то идет не так, тромб разрастается, закупоривает сосуд и вызывает осложнения. И первое, что используют для лечения пациентов с тромбозом и небольшой ТЭЛО, то есть когда дыхание затруднено, но острой дыхательной недостаточности нет, это вещества, которые замедляют свертываемость крови. Они называются антикоагулянтами.
3: Антикоагулянты, они не растворяют тромбы. Антикоагулянты мы используем именно, когда нам нужно предотвратить дальнейшее нарастание тромбов, да, и мы используем антикоагулянты, там, если обнаруживаем тромбоз, и после этого тромбоза на там, определенное время, это 3-6 месяцев или дольше, мы назначаем антикоагулянты.
2: История открытия первого антикоагулянта чем-то напоминает историю пенициллина. Это была случайность. Но, как обычно, чтобы эта случайность произошла, понадобилось много усердной работы. Помните, на какие жертвы вы шли ради высшего образования? Бессонные ночи, пропущенные вечеринки, зубрежка на грани возможностей. Так вот, наш следующий герой, скорее всего, от вашей истории бы просто пожал плечами. В 1915 году в университет Джона Хопкинса в Балтиморе, США, поступил молодой человек по имени Джей МакКлин. И это была победа. По жизни Джею как-то патологически не везло. 4 года он потерял отца, тоже врача. С отчимом отношения не складывались. А потом его семья потеряла дом из-за разрушительного землетрясения в Сан-Франциско. Но Джей мечтал быть врачом. Сначала он пошел в университет Калифорнии получать степень бакалавра наук. В США в медицинскую школу можно поступить только с бакалаврской степенью. Дальше Джей мечтал уехать в Балтимор, но это не нравилось его отчиму. В итоге конфликт закончился тем, что отчим прекратил давать Джею деньги на жизнь. МакКлину пришлось уйти из университета на 3-м курсе бакалавриата больше, чем на год. Чтобы накопить на окончание обучения, он работал на золотом руднике. А получив бакалаврский диплом, пошел бурить нефтяные скважины, чтобы заработать на путь из Калифорнии на западном побережье США до университета Джона Хопкинса на восточном побережье. Так что, когда он наконец сюда добрался, то готов был порвать всех. Или, как он сам потом говорил, показать, что он может добиться чего-то своими способностями. МакКлин учился у профессора Уильяма Хауэлла. В те годы как раз шла Первая мировая война, и ученых-медиков очень интересовали проблемы свертываемости крови. Хауэлл исследовал вещество под названием кефалин. Это фосфолипид или по-старому фосфатид, вещество, которое входит в состав клеточной мембраны. Впервые его выделили из собачьего мозга, поэтому и кефалин, от греческого кефал – голова. При этом кефалин есть и у людей. И Хауэлл рассматривал его как вещество, которое, попадая в кровь, помогает запустить процесс свертывания. МакКлин подключился к работе профессора. Задание было такое – проверить, что на свертываемость крови влияет именно выделенный из мозга кефалин, а не всякие примеси, которые могли в него попасть. Наш герой так усердно взялся за работу, что провел эксперименты даже с опережением графика. Впрочем, очистить кефалин от примесей до конца ему так не удалось, и вопрос Хауэлла оставался открытым. Джей предложил профессору попробовать выделить аналогичное вещество из других органов, в частности, из собачьей печени, и проверить, как оно будет влиять на свертываемость крови. Поначалу печеночный экстракт, который МакКлин назвал гиперфосфатидом, действительно сворачивал кровь. Но со временем он, как и образцы кефалина, терял тромбопластическую активность. Проще говоря, переставал работать. МакКлин решил понаблюдать за образцами и обнаружил, что те, что хранятся дольше, не просто перестают ускорять коагуляцию, они ее замедляют. Поначалу Джей МакКлин не поверил своим глазам. Но дальнейшие наблюдения подтверждали. Печеночный препарат действительно разжижал кровь. Вот как он это вспоминал.
4: После дополнительных тестов и приготовления других партий гиперфосфатида, я однажды утром подошел к двери кабинета доктора Хауэлла и сказал: «Доктор Хауэлл, я открыл антитромбин». Он улыбнулся и сказал: «Антитромбин – это белок, а ты работаешь с фосфатидами. Ты уверен, что соль не загрязняет твое вещество?» Я ответил, что не уверен, но точно вижу, что это сильный антикоагулянт. Он был весьма скептичен. Тогда я попросил лаборантов взять кровь у кота. В небольшой стакан я поместил проверенную партию гепарфосфатида и поставил ее на стол доктора Хаула, попросив сказать, когда кровь свернется. Она не свернулась.
2: Случайным образом студент открыл не то, о чем просил профессор, и чего ждали солдаты с кровоточащими ранами в госпиталях, а кое-что, возможно, даже более важное. Первый в мире антикоагулянт. Гепарин, от греческого «печень». Любопытно, кстати, что сам Маклин в дальнейшем решил не продолжать исследования гепарина. Ему казалось, что кровоостанавливающий кефалин в условиях Первой мировой выглядит более коммерчески перспективно. Зато его научрук Хауэлл решил довести антикоагулянт до ума. В 1920-х гепарин попытались выпустить в продажу. Но широкого распространения он не получил, поскольку вызывал тошноту, головные боли и лихорадку. Эту проблему Хауэлл так и не смог решить. И только в 40-е годы гепарин смогли очистить достаточно, чтобы внедрить в клиническую практику. Он остается популярным антикоагулянтом по сей день, но не единственным. 1933 год. Февраль. Карл Пауль Линг, доцент кафедры агрохимии Университета Висконсина, несмотря на субботний день, работает в своей лаборатории. Гостей он не ждет. На улице такая метель, что и носу не высунешь. И тем не менее, ему сообщают, что к биохимическому корпусу университета подъехал посетитель, местный фермер. Он просит консультацию. Фермер проделал путь почти в 300 километров в мороз и метель, потому что у него болеют коровы. Вообще-то он хотел обратиться к главному ветеринару штата, но его офис оказался закрыт, так что фермер решил попытать счастье в лаборатории. На своей повозке посетитель привез в университет доказательства. На этих словах мужчина показал Линку кучу сена, мертвую корову и целый бидон крови. Линк не удивился. Он уже читал о подобном. В 20-е годы на севере США и в Канаде домашний скот поразила эпидемия какой-то новой неизвестной болезни. Абсолютно здоровые коровы и овцы после стандартных процедур вроде обрезки рогов и кастрации резко истекали кровью и умирали. Тогда канадский ветеринар Родрик и американский Шофилд установили, что дело было в особом сорте сладкого клевера, который ели те коровы. Именно этот сорт поражала плесень, и она, как мы сегодня понимаем, превращала одно из веществ в составе клевера в антикоагулянт. Но выяснить, что это конкретно за вещество, тогда не удалось. Загадочный недуг так и назвали – болезнь сладкого клевера. Линг предположил, что сено, которым фермер кормит коров, заражено такой же плесенью. Он дал стандартные рекомендации – перевести коров на другой корм и перелить больным кровь от здоровых, после чего отправил посетителя восвояси. Возможно, Линг так и вернулся бы к своей работе, выкинув больных коров из головы, если бы не его студент и помощник Ойген Шофель – человек эмоциональный и сострадательный. Вот как об этом вспоминал Линг.
5: Когда фермер Карлсон уехал, Шофель ворвался в лабораторию, крича с сильным немецким акцентом. «Какого дьявола? Фермер тащится по этому холоду собачьему почти 200 миль на своей колымаге, а потом вынужден возвращаться с обещаниями, которые исполнятся через 5, 10, 15 лет, а может никогда. Перелейте коровь от тех, кто ели нормальное сено. Ах, боже, как ты это сделаешь, если у тебя денег нет?» Затем он несколько раз опустил руки в бидон и, потирая их, пробормотал. «Не сгустка в этой крови. Кровь, кровь, проклятая кровь. Бедняга-человек. Он жалок так в страданье». Это из Фауста. Затем он продолжил. «И что он обнаружит дома? Коров, которым хуже. А когда он со своей женушкой пойдет завтра в церковь молиться и еще раз молиться, что у него будет в понедельник? Больше мертвых коров. У него для них только порченное сено, он другого не купит. А если потеряет быка, то останется без осеменителя. Господи, почему мы не догадались? Да, нам следовало бы догадаться».
2: Линка речь помощника проняла, да и ведро так и не свернувшейся крови впечатлило. Он решил, что займется этой проблемой и найдет вещество, которое портит коровам кровь. И следующие 6 лет у его команды ушли на то, чтобы его выделить. Им удалось это сделать в 1939 году. Антикоагулянт назвали дикуморол. Вскоре его запатентовали и начали клинические испытания. Дикуморол показал некоторую эффективность против тромбов, но был нестабилен и неудобен в применении. Поэтому Линк и его сотрудники продолжили работу и стали синтезировать его аналоги. Один, например, оказался еще и ядом для крыс и мышей, но при этом был безопасен для более крупных животных, вроде собак и кошек. По иронии судьбы, этот крысиный яд и оказался самым эффективным для предотвращения образования тромбов у людей. Вещество назвали варфарин. В 1955 году его даже назначили президенту США Эйзенхауэру, перенесшему сердечный приступ. Эйзенхауэр выздоровел, и варфарин стал популярным антикоагулянтом. Друзья, если вы слушаете этот эпизод сразу после выхода, ну или спустя пару дней, вам очень повезло. У вас есть возможность поучаствовать в «Черной пятнице» либо-либо. В этом году мы предлагаем навсегда решить вопрос с бонусными выпусками к этому и другим нашим подкастам. «Черная пятница» в «Либо-либо» — это неделя самых низких цен в году на подписку «Либо-либо плюс». С понедельника, это 24 ноября, до понедельника, 1 декабря, годовая подписка со скидкой 55% будет стоить меньше 2000 рублей. А на вечную подписку действует скидка 45%, и она будет стоить меньше 3000 рублей. Если вы уже на нас подписаны, то можете переоформить подписку и сэкономить. Акция длится только неделю. Распространяется как на подписку в Apple подкастах, так и на наш закрытый телеграм-канал и приложение «Либо-либо Play». Все ссылки я оставлю в описании эпизода. В общем, если современный врач обнаружит у пациента тромб, лечить его будут в первую очередь антикоагулянтами. Но иногда бывает, что времени препятствовать росту тромба уже нет. Нужно действовать более решительно. Тогда требуется другой тип лекарств.
3: Тромболитики – это другие препараты. Это очень агрессивные препараты, которые вводятся под рентген-контролем, через специальные катетеры вводятся, через подколенную область или бедренную область, да, или при тромбоэмболии легочной артерии иногда там вводят системно. Можно прям вот именно в тромб ставить этот катетер, да, или системно вводить. Но тромболитик растворяет тромб.
2: Тромболитики активируют тот самый фибринолиз, процесс, который в норме отвечает за уничтожение сгустков крови в организме. И это уже третье почти случайное открытие в этом выпуске. Чтобы не путаться, фибринолиз – это процесс в организме, а тромболизис – это когда тромбы ликвидируются лекарствами. И история тромболизиса началась в 1933 году благодаря микробиологу Уильяму Тилету. Тилет какое-то время работал с гемолитическими стрептококками – это такие шаровидные бактерии. Помните, как образуется тромб? Кровяные клетки собираются в кучку и взаимодействуют с белком фибрином, который их как бы оформляет в структуру. Так вот, этот процесс идет и в том случае, если кровь находится не в человеке, а в пробирке. И Тилет заметил, что кровь, контактирующая в пробирках со стрептококками, со временем разжижается, как будто бы что-то разрушает фибрин. Чтобы доказать, что это делают именно его бактерии, Тилет провел эксперимент. Подготовил несколько пробирок с плазмой крови, добавил в одни пробирки кальций, который активирует как раз образование фибриновых сгустков, а в другие – кальций и стрептококки. По его предположению, бактерии должны были связывать фибриноген, и такая плазма не должна была свернуться. Но результат оказался неожиданным. Сгустки образовывались во всех пробирках. Тилет ничего не понял, расстроился и ушел из лаборатории, даже не помыв пробирки. Но, к счастью, потом догадался взглянуть на них еще раз. Так вот, в пробирках со стрептококками кровь спустя время снова стала жидкой. Это означало, что бактерии не мешают свертыванию, а выделяют вещество, которое разрушает уже образовавшийся фибрин. В результате был открыт первый тромболитик – стрептокиназа. Это белок, который выделяет стрептококки. А вскоре было открыто еще одно вещество с таким же действием – урокиназа. И выделили его, как можно догадаться, из человеческой мочи. Первые тромболитики были довольно суровыми в плане побочек. Например, из-за стрептокиназа у пациентов начиналась лихорадка. Все-таки это белок бактериального происхождения, так что тут неудивительно. Еще стрептокиназа и урокиназа давали очень высокий риск внутренних кровотечений. Фактически от них кровь переставала нормально сворачиваться не только в тромбе, но и везде, по всему организму. И любая мелкая травма могла обернуться серьезным кровотечением. Сегодня вместо этих препаратов чаще используют более избирательные лекарства, так называемые тканевые активаторы плазминогена. Они работают преимущественно там, где есть фибрин, то есть в непосредственной близости от тромба. Способность крови к свертыванию во всем остальном организме при этом сохраняется. Действие получается более прицельным, и опасности для человека меньше. Правда, риск кровотечения все равно есть, если, например, препарат растворит тромбы, которые сейчас закрывают какие-то повреждения. Поэтому эти лекарства все равно назначают только в очень серьезных случаях.
3: Нужно понимать, он растворяет тромб везде, все тромбы. Поэтому, соответственно, мы получаем высокий риск осложнения, в том числе инсульта и кровотечений вот отовсюду. Поэтому это только определенная категория пациентов, кому мы можем предложить такой метод.
2: Короче, антибиотики.

0: технически достаточно трудно выполнимо даже в каких-то потрясающих хирургических руках.
1: Тут мы и возвращаемся в начало выпуска. В 1930 год, когда молодой ученик-хирурга Джон Гиббон наблюдал, как его наставник безуспешно пытался удалить тромб молодой женщине. Гиббон понимал, врач не виноват в смерти пациентки. Просто операция буквально на какое-то время выключает и кровообращение, и дыхательную функцию. Восстановить это после долгой задержки довольно трудно. Вот если бы только был механизм, который возьмет дыхание и сердцебиение пациента на себя. И у Гиббона возникла идея, как это можно сделать. Нужно, чтобы кровь из вен пациента перенаправлялась в специальный аппарат, который будет заменой легким. Он будет насыщать ее кислородом и убирать углекислый газ. Ну а затем кровь должна поступать обратно в артерии. Звучало как фантастика, но Гиббон взялся за разработку. Его соратником стала жена Мэри Хопкинс, которая тоже работала в больнице у доктора Черчилля. Первая версия аппарата появилась уже в 1934 году. Тогда кошка, подключенная к нему, прожила после операции на легочной артерии полчаса. Да, в этом выпуске пострадало очень много животных. Но для клинической практики аппарат пока не подходил. Большие объемы крови обогащать кислородом через него не получалось. Гиббон работал над аппаратом 2 десятилетия. Ну, с перерывами, когда он, например, уходил добровольцем на Вторую мировую войну. И вот, наконец, 6 мая 1953 года он прооперировал 18-летнюю девушку с дефектами межпредсердной перегородки. Часть операции, ее кровоток и газообмен поддерживал аппарат искусственного кровообращения или аппарат сердца легкие. Это был высокий узкий агрегат с прозрачным корпусом, внутри которого вертикально стояли 8 стальных сеток. По ним стекала кровь, а подаваемый кислород насыщал ее как будто через искусственные легкие. Сверху к устройству подходили толстые трубки кровяного контура. Весь механизм выглядел грубым, но очень футуристичным. Для его работы необходимо было большое количество донорской крови, в которую добавляли гепарин, чтобы она не сворачивалась. Предоставляли ее, кстати, зачастую местные студенты-медики. Целых 25 человек на одну операцию. Гиббон не был единственным, кто пытался создать аппарат искусственного кровообращения. Таких попыток было несколько. Но он стал первым, кто успешно провел операцию с этим оборудованием на человеке и в условиях больницы. Правда, триумфом для него эта история не закончилась. Следующие 2 пациента Гиббона погибли. Но его разработку подхватили уже другие ученые. Они улучшили материалы и технологии, и в итоге аппарат искусственного кровообращения изменил всю сердечно-сосудистую хирургию. Сегодня он, конечно, гораздо более компактный и совершенный. Хирургия применяет его при операциях на открытом сердце, коронарных артериях, при удалении аневризмы аорты, трансплантациях легкого, ну и при ТЭЛА тоже. Поначалу смертность на новых аппаратах составляла около 30-40%, но к нулевым годам снизилась до 20%. Это была все еще немаленькая цифра. Но я напомню, что до появления аппарата искусственного кровообращения за всю первую половину 20 века после удаления тромбов из легочной артерии выжило менее 10 пациентов. Не 10%, а 10 пациентов. А еще в 60-е появилось изобретение, благодаря которому для операции при ТЭЛА больше не нужно было вскрывать грудную клетку пациента. Его автор – американский хирург Томас Фогарти. Как и Гиббон, Фогарти, пока был интерном, часто присутствовал на неудачных и очень травматичных операциях. Через несколько лет он представил миру баллонный катетер. По сути, это трубка с иглой плюс резиновый надувной мешочек, из которого можно было выпускать воздух. Трубку проталкивали через тромб, потом мешочек надували и всю конструкцию тянули на себя. Мешочек толкал тромб на выход из сосуда. Баллонный катетер положил начало эндоваскулярной, то есть внутрисосудистой хирургии. Сегодня такие катетеры еще более совершенные. Например, если в легочной артерии застряли эмболы, можно ввести катетер в вену, которая находится на ноге или на шее. Дальше устройство под контролем рентгена или УЗИ толкают к легочной артерии, а когда катетер окажется у тромба, то за счет отрицательного давления внутри засасывает сгусток внутрь. Сосуд очищается, устройство выводит из организма, и все готово. Очень удобно. Тромбоэмболии легочной артерии – коварное заболевание. Но не потому, что мы не умеем его лечить. Как видите, способов много. На самом деле, главная сложность в том, чтобы вовремя заподозрить проблему. Тромб ухудшает самочувствие, но в теле его не прощупать и не ощутить.
0: Просто таких явных симптомов вот точно ТЭЛА не существует, они очень неспецифичны. Это может быть одышка, то

0: есть нарушение дыхания, ощущение нехватка воздуха, кровохарканье, в редких случаях такое бывает, там учащение сердцебиения, ну, боль в грудной клетке может быть, и уменьшение там сатурации.
1: Но это не значит, что вам нужно начинать бояться и вызывать скорую при малейшей одышке.
0: Обычно тело не возникает на пустом месте. Есть какие-то провоцирующие факторы, это уже имеющийся тромбоз, и те факторы, которые мы уже с вами перечисляли, это там онкологические состояния, иммобилизация и прием там гормональных препаратов.
1: Но даже если вы пьете гормональные противозачаточные, не нужно бить тревогу раньше времени.
0: Считается, что повышенный риск тромбоза только в первые 1-3 месяца приема. Да, потому что идет изменение, перестроение организма на фоне нового введения гормона. Далее этот риск снижается до исходного.
1: Ну и вообще тревожиться лучше поменьше.
0: Все может быть в нашей жизни, но вот чтобы здоровый человек внезапно умер от ЭЛИ, это казуистическая ситуация.
1: Как вы уже знаете, большинству случаев тромбоэмболии легочной артерии предшествует тромбоз глубоких вен.
2: Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков, и с вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Очередные, значит, обновления, в общем, говорил вам по поводу лекции. Лекция немножечко откладывается, ну, в Москве, которая будет очная, поскольку бар, в котором должна была быть лекция, в общем, ориентаторы выгнали оттуда этих замечательных барменов, и теперь, соответственно, площадки пока что нет, поэтому, ну, посмотрим, может быть, я что-то найду, может быть, какие-то музеи, не знаю. Мне как-то говорили, да, что можно там, есть какие-то пространства, вроде какой-то там библиотека Некрасова, еще где-то, ну, не знаю, я просто не связывался ни с кем сейчас, но очень надеюсь, что займусь этим вопросом и где-нибудь что-нибудь организуем уже, наверное, в декабре, я думаю, не раньше. Ну, если что-то будет, я анонс в ноябрьском выпуске вам дам. Сегодня мы поговорим об таком явлении, как новая романтика, новые романтики, кто это такие, почему вообще о них стоит пообщаться, об их вкладе и вообще, что интересного они показали миру, а что интересного показал мир им, скажем так. Ну, собственно, потихонечку начинаем, поехали. Итак, вообще, ну, говоря о этом явлении, нужно сразу сказать две вещи. Первое, очень многие люди это явление переоценивают, многие его недооценивают. Оно так очень в таком, скажем, плавающем статусе находится. Дело в том, что оно просуществовало, по сути, ну, лет 5, наверное, потому что, ну, там уже там где-то условно там, 79-80-го, по там 84-85, то есть оно такое достаточно было быстротечное. Объективно говоря, каких-то прям супер выдающихся такого потока музыкальных памятников оно не оставило. Да, там были хорошие группы, были очень хорошие альбомы, были какие-то отдельные гениальные композиции, мы все это дело разберем, но не сказал бы я, что прям там вот какой-то, какая-то россыпь, знаете, как вот есть такие, такой термин «винтажный год», да, или там «винтажное какое-то», «винтажное явление», да, ну, как правило, где там очень много всяких альбомчиков остается, таких классических, скажем так, либо просто интересных, здесь этого всего нет. Сразу говорю, кто-то, может быть, есть любители, которые скажут, что на самом деле есть, и все альбомы там, они гениальны, ну, не знаю, на мой вкус, как бы уж вот какой-то прям вот россыпи-россыпи там нет, то есть у многих коллективов есть там одна-две песни, то есть то, что называется One Hit Wonder. С другой стороны, эти коллективы, они оставили такой неизгладимый след в плане стиля. То есть, если рассматривать это явление как такой задел новой волны, вот его такое начало именно стилистическое, то, конечно, вот новые романтики, они очень важны. То есть, не то чтобы они сделали очень много там для звучания, а потому что были, скажем так, группы повлиятельнее в этом плане. Но в плане стилистическом, то есть, это вот все вот эти вот прически, все вот эти вот какие-то яркие наряды, такая вот эстетика декаденса, аристократии 19 века, все вот такие вот Оскары Уайлды. Это все пошло вот с новой романтики, потому что если вы... Мы поговорим об этом чуть попозже, но просто вот, чтобы вы понимали, то, что явление, оно вот первоначально такое немножечко... Вот статус его не определен до сих пор и, наверное, не будет. Оно все-таки будет немножечко пограничным, но, тем не менее, поговорить о нем стоит. И вторая вещь, о которой мы поговорим, это группа, которая к этому явлению относится. Здесь очень сложно, потому что там сюда, например, относят из известных, я сейчас не буду включать, просто перечислю, там, Дюран-Дюран, да, Дипиш Мод. Кто-то относит, кто-то нет, сами они... то себя относили, то открещиваются. Есть там те, которые типа под влиянием, типа там Eurythmics, это которые вот Sweet Dream оригинально спели. Там даже Soft Cell, который, казалось бы, там вроде ну не особо, но вот тоже они как бы туда относятся каким-то образом, хотя сами они этого как не подтверждали. В общем, с этим очень сложно. Мы сегодня постараемся сконцентрироваться на тех ребятах, которые непосредственно выступали в клубе Blitz, непосредственно, скажем, были героями вот этой всей клубной тусовочки, которая там организовалась в Лондоне 80-х годов, и одну группу мы зацепим такого пограничного формата,
тоже, которая то относит, то не относит, просто потому что хочу вас с ней познакомить. Вот. Все, собственно, на этом предисловии мы заканчиваем и начинаем уже про новых романтиков рассказывать. Ну, я начинаю, вы начинаете слушать. Вернемся во времена панк-рока. Все пошло от него. Говорили мы с вами, что панк-рок — это революция была такая, в первую очередь, музыкальная, да, во вторую очередь уже там какая-то политическо-социальная. То есть, на самом деле, вся вот эта вот политика, социальная подоплека, она, естественно, в панке была. Но была, во-первых, не во всем. Была в каких-то отдельных коллективах, там, типа Clash, например, либо там каких-то отмороженных панков, типа Крэс, да, таких анархистов-фундаменталистов, скажем так. То есть в целом не то, чтобы прям весь панк вот эта вот социальная плашечка касалась, но она не касалась их идейно, но очень касалась, скажем так, хронологически. Потому что там 77-й год, условно говоря, там был очередной какой-то экономический кризис, дела были не очень, и панк, он так в нужное время, в нужном месте оказался и, так сказать, поймал еще и вот эту вот политическую волну. Соответственно, поменял он эстетику и музыкальную, он поменял эстетику, скажем так, тематическую, он поменял эстетику, собственно, визуальную, потому что, несмотря на то, что панки, они все бриолинили себе волосы, были в таких вот кожаных, модненьких вещичках, назвать их прям какими-то первыми стилягами, скажем так, ну, язык не поворачивает. А более того, помимо отрицания, как мы с вами говорили, прог-рок, также они отрицали и тот же самый глэм-рок со всякими Roxy Music, Дэвидом Боуи и так далее ребятами. То есть тоже не хотели вот какой-то такой вот помпезности. Именно, то есть, скажем так, у них была помпезность такая больше нигилистическая, чем помпезность такая красивая. Вот это все, что красивое, прилизанное, они все это отрицали. И, соответственно, когда панк-рок уже начал там в 78-79 году плавно переходить в новую волну, эта тенденция, в принципе, сохранялась. Ну, давайте послушаем известнейший, первый, наверное, такой прям громогласнейший нововолновой хит. Это группа Blondie, Heart of Glass.

очень советую вам параллельно, может быть, с подкастом как-то попробовать включить клип на эту песню, чтобы, ну, там, с Дабихари красавицей, и посмотреть, как вообще они выглядят. Нельзя сказать, что там-то, да, они как там, она там в платьюшке, такая вся красивая, но не что-то более того. То есть, ну, такая, знаете, обычная, в принципе, сценичность, немножко простоватая, чуть-чуть там есть вот такие элементы припанкованности, ну вот, посмотрите, вы их увидите, да, но ничего такого супер вызывающего там нет. И в целом это была проблема, ну, если считать это проблемой, мы все-таки, так как рассказываем о новых романтиках, мы немножко как бы с их точки зрения будем смотреть на все эти процессы. В этом была такая небольшая проблема, что эстетика вот этих вот новых жанров музыки, она была очень скудной. То есть прям, то есть визуально все это смотрелось просто отвратительно. И, соответственно, ну, с нашей точки зрения, да, новых романтиков. А тут еще надо отметить, что в 81-м году, мы так чуть-чуть вперед сбежим, появился всем известный вам канал MTV. И новой жизнью заиграли видеоклипы. То есть видеоклипы стали очень важным явлением. И очень долгое время для того, чтобы продвинуть песню в мейнстрим, уже как бы радио потихонечку переставало его использовать и начали использовать именно вот эти клипы для того, чтобы люди их видели, видели, как там все красиво, классно, и, соответственно, покупали. Потому что клипы, которые были вот до 80-х годов, это, ну, отдельная тема, мы так вкратце пробежимся, они были в основном как, то есть стоят какие-то люди, играют на инструментах и поют. Там первый клип с какими-то, значит, вообще эффектами в истории, он появился в 75-м году, это была «Богемская рапсодия» группы Queen.

0: всем вам известная.
1: Но потом все равно все это вернулось, и какие-то такие вот сюжеты прямо интересные, их было очень мало, то есть люди не особо запаривались. С MTV уже пришлось запариваться, и вот тут новые романтики опять же сыграют свою большую роль. Значит, ну, вернемся мы опять в 78-79 года. В общем, вот как-то вот так все дела обстоят. Там начинается какой-то синти-поп, но в плане эстетики ничего особо не меняется. Тут, значит, соответственно, мы знакомимся с двумя господами. Зовут их Стив Стрэндж и Расти Иган. Стив Стрэндж, он был прям такой за главного, а Расти Иган, так он немножечко на вторых ролях был. Они как-то вот все им не нравились, те тусовочки, которые происходили, и Стив Стрэндж, он решил как бы создать что-то свое, что-то вот такое, вот как бы куда притянуть всю вот эту вот альтернативно мыслящую молодежь, в которой вот жаждет такого вот раскрепощения и самовыражения через одежду, через какие-то визуальные составляющие, помимо музыкальных. И, соответственно, нашли они в Лондоне какой-то бар, Блиц он назывался, ну, бар такой, там, то ли винный, то ли пивной, ничего особенного, какое-то, ну, такое, знаете, вот обычное заведение, там, на такой, ну, вот обычный провинциальный бар, но такой приличный, да, то есть не какие-то ужасы, но ничего особенного. И пришли они туда, встретились с хозяином, сказали: здравствуйте, мы вот хотели бы здесь организовывать свои какие-то вечеринки, с вас помещение, денег у нас, естественно, нет, с вас помещение, а с нас, соответственно, покупателем для вашего алкоголя и вашей кухни. Ну, владелец говорит: ну, почему бы и нет, давайте попробуем. И, соответственно, на основе этого клуба Блиц, вот этот вот, он и появилось вот это вот клубное движение новых романтиков. Соответственно, все оттуда убрали. Там играл этот какой-то, ну, рок-н-ролл такой классический. Ну, все, соответственно, оттуда убрали. И начали организовывать там дискотеки такого синт-поп-музыки. Да, то есть, если мы, опять же, так в параллель истории будем рассказывать про суть, да, движения новых романтиков, то есть это, с музыкальной точки зрения, это обычный синти-поп. Он такой, кто-то говорит, что это такой глэм синти-поп, но по факту, то есть там ничего такого прям, то есть не то чтобы у новых романтиков у них была какая-то отличительная музыкальная черта от другого синти-попа. То есть они отличались именно визуально, это очень важно понимать. Это вот одна из тех причин, по которой не то чтобы считается явление каким-то прям грандиозным. И, соответственно, начали они там крутить своего любимого Дэвида Боуи, своего любимого Брайана Ферри из Roxy Music, и все вот это вот плеяду глэм-рока, и какие-то такие нововолновые хиты, и собирать дискотеки. А при этом, что сам Стив Стрэндж, то есть вот Расти Иган, вот этот старый парень, он работал диджеем в этом клубе Блице, а Стив Стрэндж, он там работал, ну, назовем так, вышибалой. А в чем заключался? Стояли огромная очередь к этому Блицу, ну, потом уже огромная, сначала небольшие, и Стив Стрэндж устраивал жесточайший дресс-код. Там по, скажем так, сообщениям очевидцев, это вообще был самый жесткий дресс-код в истории клубов. То есть, если там что-то ему не нравилось, казалось, твой наряд каким-то неинтересным, образ каким-то вторичным, тебя просто не давали войти. А рядом с этим, да, вот тут сейчас могу напутать, но это не суть важно. То ли рядом с этим клубом Блиц, то ли вот прознали про это ребята из этого заведения. В общем, где-то там находился Лондонский университет моды, что такое, где там будущие модельеры учились. И они как раз-таки активно влились в эту тусовку, ну, потому что им близка была вот эта вся глэм-тематика. Но одновременно с этим они видели в клубе Блиц, по признанию этих всех модельеров, я не помню, как их зовут, не обессудьте, они видели в этом площадку для реализации собственных идей, да, то есть какие-то там прически, какие-то там космические наряды, какие-то там, ну, то есть вот полные эксперименты, которые они давали волю просто всему, и потом многие признавали, что благодаря вот этим вот как раз клубам они, скажем так, отточили свое модельерское мастерство. Ну и, соответственно, вот эти вот ребята, они туда приходили и там тусовались. Потом, через какое-то время, соответственно, дал им просто там тусить, и они решили, а почему бы нам не начать свою музыку записывать, как бы, кто мешает. И сейчас мы так плавно перейдем к музыкантам в этом жанре, но прежде чем мы к ним перейдем, я вам расскажу судьбу этого Стива Стрэнджа. Он там организует свою группу, мы сейчас о ней поговорим. А позже, соответственно, После того, как его вот этот клуб «Блиц» стрельнул, его начнут приглашать организовывать другие клубы, организовывать вечеринки, и он, ну, скажем так, станет очень модным вообще таким пати-мейкером, да, скажем так, вот, с огромным количеством денег, но все эти деньги он прожигал, и, насколько мне известно, там, он, не знаю, жив он или умер, но вот доживал или доживает он свою жизнь, он там с мамой, и, в общем, он там, его в последний раз застали фанаты, видели, как он воруют еду в магазине, да, то есть человек абсолютно по канонам вот этих вот декадентов 19 века, все прожег, и ничего ему не было интересно. Да, еще забыл сказать, именно откуда черпало вдохновение именно для эстетики всей этой новой романтики, это был 19 век, всякие там Байроны и так далее, то есть именно эти вот Дэнди и так далее, то есть вот... скажем так, вдохновение черпалось и в нарядах, и в идеологии, и в каком-то мировосприятии, скажем так. Из интересных случаев в клубе «Блиц», давайте музыку все-таки оставим на самый последний момент, я еще расскажу парочку баек, скажем так. По, опять же, заверению свидетелей, как-то в этот клуб пришел пьяный Мик Джаггер, попытался туда войти, но Стив Стрэндж его просто не пустил, да, то есть Мик Джаггер, у него не прошел дресс-код, и потом этот Стив Стрэндж, он очень всячески гордился. Ну, надо сказать, что такое достижение, ну, не сказать, что прям сомнительное, то есть можно, так пацаны, скажем так, на районе, конечно, оценят. И, конечно же, как-то, когда уже клуб стал всем популярным, туда пришел Дэвид Боуи, их такой кумир, бог и так далее. И тогда это был, получается, 80-й год, у Дэвида Боуи тогда вышел альбом, по-моему, «Scary Monster» и «Super Creeps», если я не ошибаюсь. И, соответственно, к этому альбому он записывал клип на всем вам известную композицию «Ashes to Ashes».

И пришел он в этот клуб не только потусоваться, а для того, чтобы для своего клипа отобрать таких колоритных ребят туда, чтобы они там заснялись, он их там нашел. И вот в клипе «Ashes to Ashes», когда припев, вы можете видеть, как Дэвид Боуи, еще три человека, они так как бы, ну вот если такой квадратик представить, ну если вы посмотрите, вы это увидите. Там такой квадратик, где они поют на фоне какого-то моря и скал. Значит, четыре такие, скажем так, четыре лица поют припев этой композиции. И вот там есть Дэвид Боуи, там есть Стив Стрэндж, еще два каких-то человека вот из этого замечательного клуба «Блиц». Так они вот засветились и получили признание своего кумира. Наверняка еще какие-то есть забавные истории про это место, но мы на этом историю закончим. На самом деле, да, то есть вот сейчас, не знаю, минут 20, наверное, прошло. То есть вы понимаете, что не то чтобы какое-то супер явление. Ну, то есть вот можно все, что в него входит, рассказать за 15 минут, не больше. Сейчас мы послушаем, соответственно, музычку, которую ребята исполняли, и в конце поговорим про влияние этого жанра на мировую музыку. Итак, первый коллектив у нас называется «Визаж».

Это, собственно, группа Стива Стрэнджа и Расти Игана. Вот они ее создали. Считается, что коллектив культовый, знаковый, с хорошим дебютным альбомом. Я с этим не согласен. А вот песню, которую мы только что послушали, «Fade to Grey», на мой вкус, это единственное вообще, чем это грубо отметилось. Но это, конечно, такая великая композиция, абсолютный такой дэнс-стоппер. Очень фактурная, очень классная, красивая, такая самобытная композиция. Но помимо того, что солист там Стив Стрэндж и, соответственно, написание вот этой композиции, на мой вкус группа ничем другим не запомнилась. Но считалась, скажем так, одним из флагманов, по крайней мере, эстетических флагманов музыки новых романтиков. Да, вы, кстати, можете прямо сейчас заметить, что мы сейчас будем так пробежимся по группам вот этих вот романтиков. И как бы по большому счету о них как бы у нас большого разговора не получится, просто потому что они очень, то есть они очень местечковые даже по меркам местечкового явления. То есть там нет никаких каких-то интересных историй, у них нет каких-то интересных дискографических поворотов. Ну, у кого будет, я отмечу. Там, скажем так, мировыми какими-то звездами там становились там буквально единицы. Да, опять же, например, о группе Duran Duran мы говорить вообще не будем. Ну, потому что суперизвестная группа. Я думаю, не думаю, что я вам что-то новое о ней расскажу. Вот, поэтому так пробежимся. Но попробуем, значит, побольше каких-то найти интересных ребят. Все, с визажом, в общем, мы закончили очень быстро. А вторая группа, с ней тоже быстренько разделимся, это группа Japan.

опять же, мы послушали единственную, на мой вкус, достойную композицию у них, Life in Tokyo. Но тут от Japan мы скажем пару, скажем, таких ласковых, да, группа, ну, на мой вкус, ну, вообще ничего особенного. То есть, помимо вот этой вот песенки, то есть, слушать остальное просто невозможно, но по какой-то непонятной мне причине вот всякие критики и меломаны эту группу просто обожают. То есть, называют их там чуть ли не лучшей группой 80-х, какие-то там инновационные, с каким-то там специфическим звучанием, чуть ли не, ну, то есть, вот там видел какую-то статью, где их сравнивали с группой Tuxedo Moon.

мой вкус, то есть это вообще это разные виды спорта, это не, ну, даже как-то вот в один ряд ставить нельзя. Тем не менее, вот, пожалуйста, группа Japan — это такие вот одни из главных таких фаворитов всяких снобов, критиков, меломанов и прочих нулайферов вот на пост таких авангардистов движения романтического. Ну, я бы не рекомендовал слушать, то есть, на мой вкус, ну, правда, ничего интересного. Можете послушать. Возможно, я вообще один в меньшинстве, может, эта группа всем нравится, кроме меня, не знаю. Ну, как бы, напомню еще раз название группы Japan. Послушайте. Возможно, это то, что на самом деле и нужно слушать. А я, дурак, ничего не понимаю. Идем к следующему коллективу. Он уже такой поинтереснее в плане истории. Называется Ultravox.

тут что любопытно. Вообще, по мере разрастания движения новых романтиков, к ним начали приходить коллективы, скажем так, из других жанров. Вот, например, Ультравокс, они, там, у них первые два или три альбома, они вышли в жанре такого панк-арт-панка, вот что-то такое. Вот мы сейчас как раз послушали композицию вот того жанра группы Ультравокс, старого, скажем так. Тогда у них, они вот писались Ультравокс, был восклицательный знак. А потом они решили, соответственно, вкатиться в новоромантическое кабаре, скажем так. Поменяли солиста, стал у них солист Мич Юр. Потом вот он с Ультравоксом выступал, потом у него была какая-то сольная карьера, тоже неплохая. Отдельно сейчас послушаем его кавер, просто великолепный, на The Man Who Sold the World Дэвида Боуи.

прям, я бы его там в топ-100 лучших каверов в истории человечества бы добавил, очень так красиво спел. Ну, в общем, Ультравокс, они переобулись, поменяли жанр, начали выступать в стиле новой романтики, там такой определенный успех приобрели, но, опять же, на мой вкус, вот что старый Ультравокс, что новый, не то чтобы группа какая-то прям очень интересная. Они поменяли имидж, они там тоже снимали видеоклипы довольно такие, довольно красивые, давайте не будем сейчас какие-то слова подбирать, довольно красивые видеоклипы снимали, вкатились в эту тусовочку с удовольствием, были какими-то локальными звездами, по-моему, даже в чартах куда-то добирались, но с музыкальной точки зрения, ну, вообще ничего особенного, на мой вкус. Давайте послушаем что-нибудь из их позднего творчества и двинемся дальше.

главный, наверное, их хит «Карма Камелеон». Я думаю, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы... А, не хочу обидеть тех, кто, конечно, не слышал, но не знаю, как можно жить и избежать. Мне кажется, ну, такое тоже по всем радио эта песня крутится просто постоянно. В общем, Culture Club — это тоже, соответственно, представитель новых романтиков, как нетрудно догадаться. Солист у них там был такой Бой Джордж. А Бой Джордж чем сам по себе был интересен, помимо того, что он был наркоман-рецидивист, и потом с ним это злую шутку сыграло. Он позже, после распада Culture Club, начал сольную карьеру, но как-то у него не получилось завязать с наркотиками, все он себе испортил, поэтому вот Бой Джордж нам очередной раз доказ, что наркотики — это зло, помним, мы как бы за... Да, мы, конечно, не Ройзман, но тоже за город без наркотиков, хотя бы, ну, постараться там. В общем, значит, Бой Джордж, он был таким... одним из таких символов эпатажа, скажем так, новых романтиков. Ну, достаточно посмотреть там какие-то его образы, тоже там вбейте, посмотрите его такие образы сценические, можете посмотреть его лайв-выступления, то есть там макияж, там какие-то абсолютно нечеловеческие наряды. Вроде как ходили слухи, что очень он активно взаимодействовал с всякими вот этими модельерами, и на нем в том числе вот эти вот те самые модельеры, которые ходили вот в этот вот, в эту тусовочку, на нем они обкатывали вот эти свои наряды в том числе, как-то вот, вроде даже он там участвовал в каких-то показах, в общем, что-то он там в этой тусовке был довольно активным. Закончил он плохо. У Culture Club, ну, у них вот уже как бы дискография такая посолиднее, там уже можно послушать парочку даже альбомов. Ой, к сожалению, на память не вспомню, но, по-моему, ну, в общем, первые там 2-3, я думаю, слушайте на здоровье. То есть эту группу уже могу порекомендовать как такой более целостный коллектив. Дальше у нас группа Spandau Ballet.

не скажу, что я большой поклонник группы «Спандау Баллетс». Рекомендую у них, если вот мы берем дискографию, рекомендую больше слушать их ранние альбомы, там, по-моему, до 82 года, то, что они делали. Это, скажем так, чем группа, в первую очередь, примечательна, это главный такой поп-конкурент Duran Duran. То есть на ниве вот этой вот новой романтики этот коллектив, он был довольно известный, там постоянно гостил во всяких чартах, хит-парадах, был коммерчески успешен, но в итоге там, конечно, такой славы в народе не снискал, гораздо сейчас менее известный, ну, по крайней мере, за пределами Англии. В Англии, я думаю, что на уровне с Duran Duran они как-то вот олицетворяют эту эпоху. Группа, опять же, как и все, на самом деле, группы новой романтики, они в итоге скатились в однообразие. Мы об этом сейчас чуть-чуть поговорим, как про закат, так у нас будет в конце такой закат новой романтики, об этом скажем. Ну, в целом, там первые два альбома, ну, там несколько, 2-3, не помню, 2, по-моему, звучат свежо, дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому что-нибудь слушаем еще из «Спандау Баллетс» и двигаемся дальше.

последний коллектив, о котором мы сегодня поговорим. Он у нас называется Adam and the Ants. Это тот самый коллектив обещанный, который не имеет напрямую отношения к новым романтикам. Там кто-то причисляет, кто-то нет. В общем, не будем мы в этой перипетии с вами разбираться. Просто послушаем хорошую музыку. Давайте что-нибудь для затравочки.

Значит, солист там взял себе псевдоним Ант, да, Адам Ант его звали. И суть в чем? Вот этот вот Адам Ант, он активно выступал пока еще у него не сформировался состав его коллектива по Лондону и завел несколько знакомств полезных, в том числе небезызвестного Майка Макларена, который продюсер Sex Pistols, и продюсера Криса Хьюза также они познакомились. И, в общем, там история примерно такая. Если вы послушаете вообще Адама Анта, особенно вот начиная со второго альбома, который Kings of Wild Frontiers называется, вы услышите там такие, как будто идут двойные барабаны. Это прям очень отчетливо слышно. И в чем суть, что то ли Крис Хьюз, то ли Мальком Макларен, то ли кто-то, в общем, кто-то из, музыкальных продюсеров английских из тусовочки Макларена, либо он сам, либо кто-то из его тусовочки, они ездили в Африку, узнать, чем живет этника народов Черного континента, и услышать, как какие-то племена, вот они используют эту технику двойных тройных барабанов. Они подумали, что это очень круто, приехали и решили как бы с кем-нибудь ее опробовать. И вот опробовали, соответственно, с господином Антом. И в итоге эти двойные барабаны стали его визитной карточкой не только группы, но и позже, когда у него сольная карьера будет. То есть это такой очень специфический элемент, звучит очень круто. Группа, такая, скажем так, известная в узких кругах, то есть не могу сказать, что я прям всем как-то ее отрыл, но, тем не менее, не самый такой знаковый коллектив 80-х годов, по мнению непросвещенного большинства. Поэтому прошу обратить ваше внимание, послушайте, я думаю, что вам прям доставит удовольствие. Можете слушать смело и группу, и сольную карьеру Адама Анта. Давайте что-нибудь еще послушаем и будем закругляться.

0: поговорим, давайте немножечко о закате новых романтиков в середине 90-х, в середине 80-х, естественно. Там в 90-х просто была попытка все дело возродить, но, естественно, она, как и любая попытка что-то возродить, увенчалась провалом. В чем вообще была главная проблема новых романтиков? Их было две. Первое – это то, что они делали ставку на такой имидж, на эстетику. И если там в 81-м году, когда они это придумали, это была такая фишка, насчет которой они взрывались, да, и в том числе с MTV такой буст получали, как на трамплине прыгали вверх к славе, потому что народ интересовался, то уже где-то к середине 80-х эту фишку взяли все, кому не лень, на вооружение, и новые романтики просто перестали выделяться. Вторая проблема – это проблема музыкальная, это однообразная музыка. Это как бы они старались найти баланс такой, то есть они очень хотели делать танцевальную музыку в определенном таком стиле, таком, скажем так, стиле раннего синтипопа. Работа с эффектами, работа с сторонними инструментами была минимальной. И опять же, если в 81 году это было относительно ново и свежо, то к 85 году, когда новая волна уже расцвела во весь рост, когда уже отгремел и нон-стоп Эротик Кабаре, собственно, кстати, тоже 81 года, там еще, ну, в общем, там где-то 82, 83, 84, там куча всего отгремела, в общем, к середине 80-х все это стало, конечно, гораздо хуже, чем, ну, это стало, грубо говоря, вторичным. И поэтому те, скажем так, фишечки, на которых эти ребята взлетали вверх, они уже перестали работать, а что-то новое предложить они не могли. Более того, почти все вот эти идеологи типа Стива Стрэнджа, они уже уехали делать клубные тусовки, возрождать викторианскую Англию под новую волну и зарабатывать на этом денежки, и музыка ему перестала быть интересна. Ну и, соответственно, также постепенно со сменой вот эта вот бесконечная помпезность в итоге всем абсолютно надоела. Там пришла на смену музыка техно уже, ну это уже чуть подальше, забегаем вперед, но тем не менее. И, скажем так, так как музыка это всегда процесс смены, да, чего-то такого, в общем, бомжей на каких-то модных тусовщиков, вот они постоянно меняются в мейнстриме, то вот время модных тусовщиков в середине 80-х прошло, и настало время таких бедных, плохо одетых ребят, и все это вылилось в итоге в гранж. Тем не менее, еще раз отмечаю, что новые романтики – это крайне важное явление с точки зрения эстетической, ну и с точки зрения музыкальной, на самом деле, тоже. Не будем уж совсем их там как-то зарывать. Тех, кого я вам сегодня перечислил, послушайте, опять же, вот, все то, что я отметил, не пожалеете. На этом, наверное, все. Следующий выпуск, ну, я планирую где-то в середине ноября, но не знаю, когда этот-то выйдет. Поэтому не будем так загадывать. А по всем обновлениям сказал. Давайте прощаться. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бен. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо. Ведь да можно... А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да сюда.
2: Ну давай, ну...
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я, его ведущая, Лиза Монеточка, и он, его ведущий...
3: Витя Исаев!
4: Витя Исаев, да.
2: Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Угу. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе...
2: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история. Это уж было бы слишком нагло. Но, знаешь, какие-то шуточки. Или, знаешь, так... А вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал. Угу. И ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать. И мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
2: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности. То есть, если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
2: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру. Просто потому, что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь. Постоянно что-то приукрашивать.
2: Подростковый это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
2: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И... Потом ты же живешь с этим, вот это самое неприятное. И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
2: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах, но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, чтобы я больше не осталась секретом.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то. Что-то еще. Просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь. А если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
2: В русской рулетке.
1: Что выиграла в лотерею в 2008 году. Так вот, это неправда. Но это типа был бы странный диалог.
2: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
1: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
2: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
1: Ну согласись, что это ну никакое несерьезное вранье.
2: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
1: Безумием.
2: Хвастовством больше, понимаешь?
1: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, Вить?
2: Хорошо.
5: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет. мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
1: Привет!
3: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела и как настроение?
3: Хорошо, немного волнуюсь.
1: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь и возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
3: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
2: Какая воля духа.
3: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
1: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
3: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
2: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
3: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
1: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
3: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
1: Просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
3: Да.
1: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
2: Ты сказал?
1: Ты сказал.
2: Все верно.
1: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает.
2: Ну,
1: и
2: ты уж опять что? Это неправда. Не переживай.
1: Хорошо.
2: Лиза вся уже как на иголках.
1: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
2: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
1: Респект тебе! До новых встреч тогда!
2: Дорогая жена, Ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
1: Да, я только для этого и врала.
2: Кому ты врала?
1: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались?
4: Ну, да, общались.
1: А вы что, виделись прям?
4: Ну, да, выходит, что так, виделись. И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
2: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
1: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому... Очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
2: Тем старше.
1: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать. У нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делась шоколадка, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
2: Понимаю.
1: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
2: Катастрофическое.
1: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучит. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
2: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
1: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
2: ну, вот
1: детском.
2: Я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
1: А братику?
2: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
1: А сестренке?
2: Хочешь, спросим у моей сестры?
1: Давай.
2: Давай. Алло. Сестрица Аленушка.
6: Привет.
2: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
6: Сейчас подожди.
2: Ну, вот я так же сижу, это... понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
6: Не было, мне кажется, ты это там, ну вообще там конфету съел, например, не ел, там сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. У тебя, как мама сказала, твое вранье можно определить, у тебя уши краснеют.
2: Да, да, да, да.
4: Спасибо за совет.
6: Вообще в детстве не врал.
2: Спасибо, Лен, все, это. Давай, пока.
6: Ладно, давай, пока.
2: Реально, это началось с того, что я когда маленький был совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал. И все просто. У меня становились краснющие уши. И мне сказали, у тебя уши краснеют, типа... Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. И вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
1: Очень интересно.
2: Вот интересно, будет ли у Нины подобное? А я бы хотел.
1: На этих огромных растопыренных ушах.
2: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
1: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно такие.
2: Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
7: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, а именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала, и я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка, девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. И заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла. И удалила аккаунт.
1: Привет!
7: Привет!
1: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
7: Я переиграла систему.
2: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
1: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиз, отстань. И думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
2: Это хорошо, что драма.
1: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
7: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
1: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, угу, это как раз тот случай.
2: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянке. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
1: Никакой выгоды тебе
2: никакой
1: не дает.
2: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
1: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, угу, пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
7: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
1: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
7: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
2: Вы никогда этого не узнаете.
7: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
1: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
7: Нет, история правдивая.
2: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
7: Да, меня зовут Марья, это правда. И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
2: Хорошо.
7: Это чистая правда.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе
2: спасибо
1: за твою историю.
2: Спасибо за эту чудесную историю.
7: До свидания.
2: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
1: Давай, мне просто тошнит.
2: А, Тебе, может, что-то нужно?
1: Да.
2: Что?
1: Бутерброд с колбасой.
2: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
1: Хорошо.
2: Время.
1: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
2: Я помню.
1: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда. И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль
2: меня
1: меняется.
2: Всегда в лучшую сторону.
1: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
8: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Нови Сад. Я иногда была родителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, потому что я не на другом языке, я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я, на самом деле, жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
2: Привет!
8: Привет!
1: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
2: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
1: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, кто тебя зовут, на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот. Вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю. Но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
2: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
8: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно за, на самом деле.
2: В какой момент тебе стало стыдно?
8: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала, я очень сильно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть ты ничего не задавали. А с тех пор мне не очень доверяют теперь с этой домашкой.
1: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск совершенно легально, я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают, а подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
2: Да, взрослые часто говорят детям своим, что... Ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить, но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций, не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах, кто-то из твоих друзей уезжает, ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день... Когда
1: все тебе 14 лет.
2: Когда все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
1: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там, в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть, потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной. Все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
2: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычной цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь, полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое, но...
1: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
2: Спасибо.
1: Пока!
8: Пока-пока.
2: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
1: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, и, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь и скажу: стоп, вечеринка! И скажу громко за финалистов.
2: Я соврала!
1: Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
2: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
1: Да!
9: I declare bankruptcy!
1: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
2: Ой, ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
1: Ладно, я скажу так. Я никогда...
2: Закрой уши и говори.
1: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
2: Вот мы и узнали. 2023 год.
1: Ну, типа у меня...
2: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакома с Федоргетом.
1: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно. Но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
2: И ты переписывалась?
1: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась. Но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества. И мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Ну, я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это же слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
2: Другому, он, другому.
1: Знаешь, самое главное, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит, да, Лиза, а ведь ты виделся со Славом Свидригайловым, да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая, ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем, вот.
2: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
1: А я Монеточка.
2: Не врешь?
1: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим. Привыкайте к нам. И слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
2: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
1: Всем пока!
2: Пока!
10: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
11: Я не съедаю конфетку со вкусом ушной семи.
10: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
11: Крысы, не очень любят друг друга.
10: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
12: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
10: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
12: А у меня по-настоящему есть.
10: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
13: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Дань отдана, хиты имеются. Может, теперь и займемся тихими экспериментами? Вот когда в сети...
2: Полная квантовая запутанность.
1: Минор и еще минорнее. А в середине бублик.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет мясо.
3: Антивоенная музыка.
6: Тиху не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет.
1: Заглючила, Макса, заглючила.
2: Так, ладно, всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора. Аня, тебя как зовут?
1: Макса точно заглючила. А меня зовут Аня Веленская.
2: Кошмар, многообещающий, конечно, выпуск нас ожидает. 31 января вышел новый альбом группы Ice Peak, о которой мы ничего не слышали с 2022 года. Ну, как ничего, новой музыки не слышали с 2022 года. Причем, как я понимаю, предыдущий альбом, ну, записан как бы и написан до войны главным образом, хотя вышел в 2022 году, то есть Coming Home — это, ну, такой первый по-настоящему альбом военного времени от одной из главных антивоенных русскоязычных групп.

0: Ань, давай, прежде чем мы перейдем к конкретно этой пластинке, расскажи о собственных отношениях с группой iSpeak. Есть ли они у тебя?
1: Мои отношения с группой iSpeak таковы. Ребята ассоциируются у меня с тем счастливым, слегка довоенным временем в России, с протестными движениями, с очень эпатажным, в чем-то агрессивным звуком, с фольклорными включениями, который меня цеплял, будоражил, волновал. Я не могу сказать, что они были частью моего плейлиста, но частью моего плейлиста в целом довольно трудно как бы стать, потому что я такая вся из себя крутая, а потому что меня вот впирают все эти классические ребята с симфониями. Я их слушаю гораздо чаще, чем что-либо другое. Но я помню, как смотрела клипы, помню, какое чудесное у ребят было интервью у Юрия Дудя. Они казались мне просто очень важной частью российской сцены, и как со многими другими группами, которых я не слушала перманентно, но знала их существование, я просто была рада, что они есть, что есть такие экспериментальные, жесткие, пугающие, жутковатые, смешивающие фольклор с нефольклором. Крутые ребята.
0: У меня, кстати, похожим образом выстраивались отношения с iSpeak. То есть для меня это тоже группа, ну, такого, знаешь, пика независимой русской музыки. Мы много раз здесь вспоминали фестиваль «Боль», последний, доковидный, 19-го года, по-моему. И я вот как раз рассказывал, что на том фестивале было огромное количество американских, английских, была даже японская группа, но было три хедлайнера. И хедлайнером первого дня был Дэймон Алберн с проектом «The Good, The Bad and The Queen». Ну, то есть, как бы, безусловный хедлайнер. Хедлайнером третьего дня были Death Grips, группа, которую очень там ждали, звали, тоже безусловный хедлайнер. А хедлайнерами второго дня были iSpeak, да, то есть ни Fontaines DC, которые выступали там днем, ни Black Midi тогда супермодные, которые выступали тоже днем где-то там в таком замкнутом помещении, а именно iSpeak. И это было какое-то торжество вот русскоязычной музыки, и вообще, мне кажется, ну, признаюсь честно, последний альбом, который я внимательно слушал у iSpeak, и вообще альбом, который меня неплохо перепахал, это «Та самая сказка» 2018 года. Помните вот это вот все «Я заливаю глаза керосином»?

0: Вот эти песни я очень хорошо помню, как я ходил, они играли у меня в наушниках, и я думал, как это свежо, как это смело. Вот, наверное, нечто подобное чувствовали там люди около 20, когда группа Агата Кристи выпустила альбом «Опиум». И тоже, да, насколько смело они говорили о наркотиках, о любви, о смерти, где-то, ну, как бы о насилии. Ну, это был предельно откровенный разговор. Очень такой вот этот вот токсичный эйсид-звук в сочетании с классическим вокалом Анастасии Креслиной. В общем, как-то это было все очень интересно. Еще про них была такая там, ну, не легенда, да, а целая история, что они много выступали на Западе, потом уже начали петь на русском языке. Это тоже казалось что-то такое вот. Группа вроде как бы своя, но вроде бы вот откуда-то не здешняя. И образы у них соответствующие были не здешние. И вот этот вот образ русской хтони, русской сказки. Короче, очень круто тогда это все казалось, и вот в этот период расцвета русской музыки, мне кажется, Ice Peak были одной из важнейших русскоязычных групп, то есть это вот все совпало, все сошлось. Потом начались наши несчастные 20-е, которые я тут проклинаю в каждом выпуске, и не без оснований, как мне кажется, и вот с тех пор я их слушал мало, а тут... Ну, отчасти по долгу службы, потому что мы договорились, что будем обсуждать, отчасти потому, что просто соскучился, очень внимательно послушал альбом, а отчасти потому, что среагировал на название. Я вот сразу увидел этот «Coming Home». И это же тоже тема, которую мы много раз поднимали в особенно последних эпизодах, да, что для русскоязычной антивоенной музыки сейчас, ну, как бы главный тренд – это не какое-то там прямое осуждение войны, да, не «хватит бомб», не «Путин, уйди», об этом кто хотел, сказал, может быть, прежде. Сейчас вот главный лейтмотив, главная такая как бы философская, если хочешь, единица – это тема потерянного дома, поиска нового дома, вот всего того, что связано с домом. Не знаю, как ты, я в этом считываю антивоенность, потому что когда человек честно, не замыливая, не выбирая слова, размышляет о своем месте в этом мире, о своем новом доме, о доме потерянном, о доме для, ну, для других людей, в том числе для украинцев, для белорусов, это как бы для меня складывается в безусловное антивоенное высказывание.
1: Для меня тоже, потому что всем очевидна причина, по которой резко все оказались не дома. И я говорю «все» не потому, что я имею в виду только иммигрантов, а потому что тема потери дома оказалась общей и как раз чуть ли не единственной абсолютно объединяющей людей, которые сейчас живут в России и не живут в России. Я глубоко как трагедию переживаю разрыв нашего общества на вот такие территориальные части и очень скучаю по тому времени, когда можно было жить всем вместе, но стараюсь так сказать, смотреть температуру по больнице, и многие говорят о том, что ощущение дома из прошлого или ощущение дома, где безопасно, то есть вот такие разные категории подсознательные, они помогают людям описывать то ощущение, что сейчас дом куда-то делся, непонятно, что с ним делать. Ощущение подвешенности того, что кто-то, кто остался время от времени, думает, а не зря ли остался, а тот, кто уехал, думает, а не зря ли я уехал, оно тоже дарит ощущение вот этого странной потери опоры. И мне очень помогают, признаться, музыканты и поэты, которые эту тему поднимают, и они говорят, потому что кажется, что она очень интимная, очень уязвимая, там очень легко ткнуть во что-то лишнее, и ты сразу закрываешься, как улиточка, которой ты нажал на носик, и она сразу такая... И все. Да, и больше ничего в тебя эмоционально не проникает. И вот когда музыканты могут деликатно со мной об этом поговорить, я мысленно их всегда благодарю за этот замечательный психотерапевтический сеанс, который чинит мне голову на какое-то время.
0: А тебе кажется, что Ice Peak поговорили с тобой на этом альбоме деликатно?
1: Вот я сейчас призадумалась, я, конечно, задепрессовала жестко после того, как послушала альбом, но мне не кажется, что это проблема. Я бы все еще утверждала, что разговор со мной был деликатным. Мне кажется, очень деликатным.
0: Интересно. Мне кажется, что, если честно, ну вот для меня, по крайней мере, деликатность — это, да, слово, которое вообще не находится вот в этом поле Ice Peak, которое они раскапывают и удобряют. То есть это группа, которая не очень заботится, да, о комфорте своего слушателя. И слава богу, ты знаешь, что я люблю такие группы. Они говорят прямо, а где-то метафора, это тоже как бы ну, использование метафоры без мысли поберечь кого-то. Вот без этой, короче, мысли о деликатности. Но тут мы не предполагаем. Они полностью как бы сами признаются и соглашаются, что этот альбом целиком посвящен теме дома. Отсылаю наших слушателей, кто его, может быть, не видел, на «Медузе». Прямо в день выпуска вышло интервью Никиты Величко. Причем очень интересно построенное. Сначала он поговорил с Анастасией Креслиной, потом с Николаем Костылевым, ну, собственно, мужской частью Ice Peak, а потом с ними вместе. То есть, как бы, оно получилось такое трехчастное интервью, состоящее из трех блоков. И в общем, да, говорил с ними со всеми и о войне, и об альбоме, и о музыке. И вот Настя, она же родилась в Риге, как и я, кстати.
1: Да ты что?
0: И прожила там детство. Только я до 15 лет, а она до 6. Потом переехала в Москву и сейчас опять вернулась в Ригу. То есть у нее вот эта вот история и проблемности русского языка, да, поэтому отчасти Ice Peak так жонглируют, чередуют английский и русский. И проблема этого дома, потому что я помню, как многие русскоязычные в Латвии, мы всегда смотрели на Россию, в которой я первый раз побывал, там тоже в 14-15-летнем возрасте, тоже, знаешь, на какой-то такой дом внешний, потому что мы отмечали Новый год по российскому времени, мы болели там за сборную России по футболу, мы в школе проходили Пушкина, Достоевского и так далее. Ну, то есть, как бы мы жили, знаешь, вот в российском контексте. Хотя, вообще-то, родились в независимом государстве. Паспорта у нас были латвийские. Удивительный парадокс. Но, как бы, когда об этом говорит вот Настя в интервью Никите Величко в «Медузе», я ее, по крайней мере, очень хорошо понимаю, я все это помню. Да, она говорит, что вот этот альбом, это альбом, конечно, про поиск дома, но даже, на самом деле, если бы она не пояснила, наверное, это было понятно. Ну и вот мы что-то без музыки да без музыки. Давай придумаем, как мы будем говорить об этом альбоме. Мы сразу пойдем по песням, которые нас больше всего впечатлили, или сначала как бы поговорим вообще?
1: Сначала мы поговорим минутку вообще, а потом подробно посмотрим все песни. Итак, что у нас тут имеется вообще?
0: Ну уж все. Ну ладно.
1: Сколько-нибудь. У Ice Peak есть несколько музыкальных образов, с которыми они заигрывают по-разному в разной музыке. Первый, наверное, образ, который приходит, это темное, жутковатое, потустороннее. Мне понравилось, как ты сказал, что это acid звучание. Да, что-то жуткое. Здесь, в этом альбоме, есть такие моменты, но их совсем немного. Я бы сказала, что жуткое здесь становится другим, очень далеким. И в том числе, как будто поэтому ребята много экспериментируют с тем, где звук. Ну, ты знаешь, если надеть наушники, включить стереорежим, то трек будет смастерен таким образом, что какие-то инструменты будут казаться тебе близкими, какие-то далекими, что-то слева, что-то справа. И вот как будто бы все жутковатые звуки здесь, они немного на заднем плане. То есть наоборот, это что-то жуткое из подсознания. Ребята заигрывают и с народно-фольклорным, хтоничным, каким угодно. В этом альбоме, например, они взяли и спели молитву в начале песни «Господи, прости». Молитву очень православно звучащую, очень такую аутентичную, после которой начинается дикий молитвенный рейв. Я в этой отсылке вижу сразу несколько образов. Во-первых, это не единственные музыканты, которые в военные годы обращаются к такой теме. Я не уверена, что это имеется в виду очень что-то религиозное. Я думаю, что это тоже имеется в виду что-то про Россию в том числе. И второе, я почему-то вспомнила все эти истории по поводу молитвенных рейвов, запретов, странного конфликта, невозможности ужить православие с чем-то современным, с чем-то дерзким. И эту невозможность, которую создает российское государство, у меня вот, например, такая историческая кнопочка тоже внутри меня включилась. А для тебя это про что?
0: Я сначала хотел небольшой, даже, ну, как бы не ремарку, а небольшое пояснение вот к этой молитвенной теме. Дело в том, что мама Анастасии, она пела в церковном хоре. И сама Анастасия, она как бы человек не воцерковленный, не верующий, как она говорит, но очень часто бывающий в церкви. И ей в церкви очень интересно, ей по-своему хорошо. Она очень увлекается церковными песнопениями. То есть это прям вот, это ее культура, это ее искусство.

0: она решается в этой песне, она говорила на разговор, что ли, с Богом, в которого она не верит, который может быть глух, который может не отвечать. И именно вот эта особенность от такого разговора в одну калитку, она как бы и изучает в этой песне. Она говорит, что в этой песне много личного отчаяния. И вот этого феномена, когда люди, как пел Егор Летов, не бывает атеистов в окопах под огнем. Когда даже если ты не веришь в Бога, ты к нему обращаешься просто потому, что больше не к кому. Ну, как бы это отчасти история про одиночество. Но мне кажется очень важно, что альбом с этой песни начинается. Да, это его вводит где-то, опять же, в такое немножко в магическое, метафизическое, в трансцендентное. И здесь мы узнаем старых добрых Ice Peak, потому что это всегда про сказки, про фольклор, про что-то немножко потустороннее. Поэтому да, прежде чем начать вести вполне себе конкретный разговор о доме и как бы разговор о реальности, о войне, ребята обращаются к потустороннему.
1: По поводу потустороннего. Тут немного подхвачу. Интересно, как мне кажется, несознательно музыканты из Ice Peak показывают житейское и потустороннее. Вряд ли такую деталь можно предусмотреть, но я заметила, что в этом альбоме в разных слоях музыка жестко делится на диатоническую и атональную. Диатоническая гармония – это вся такая, которую мы слышим простой. Например, церковная. Например, та же... Там, мне приходит почему-то в голову моя любимая мелодия у Ice Peak, где...

0: Вот чувствуешь, да, ноты, они как бы очень логичные, простые, вот как из детского, как из народного, все вот это вот. А есть атональная гармония, в которой все ноты едут туда-сюда, мы еще сегодня это обсудим, в которой аккорд не попадает, да, зуб, на зуб не попадает, ладовый центр теряется, мы ничего не понимаем. И вот айспик соединяют их по вертикали, то есть простая мелодия, атональная гармония, по горизонтали, атональный раздел, диатонический раздел и еще как угодно крест-накрест. Мне это кажется очень крутым сопоставлением. И опять же, еще раз подчеркну, мне кажется, это получилось, ребят, случайно, и тем это круче.
1: Согласен про круче и не уверен насчет случайно. Мне кажется, что вот Айспик одна из тех групп, опять же, хорошо бы их как бы сюда позвать, чтобы они нам это прояснили, но моя версия, вот как это, если бы мне надо было на что-то поставить мои 10 копеек, я бы их поставил на то, что это группа, у которой все-таки каждая нота, каждый звук, каждое решение выверено, продумано. Эта группа, ну, техничная. Эта группа, знаешь, не творящая как бы интуитивно, по наитию, а которая очень хорошо понимает, что она хочет сделать, зачем и в какой момент. Раз уж мы говорим об альбоме в общем, ну, я это и в интервью прочитал, и, опять же, сложно это не услышать. Меняется звук Айспик. От вот этого такого acid техно, да, с классическим вокалом, от выверенного, от такого стерильного немецкого продакшена, они переходят к звуку более сырому, к более интимному, более личному. И в вокале это меняется. От вот этих таких лозунгов Настиных прошлых она больше шепчет, больше поет, больше становится даже какого-то речитатива. Вот в интервью она говорит, мне кажется, важная цитата для этого альбома. Сейчас это более радикальный подход — стать тише. Вот, вот так она считает, и им хотелось стать потише.
0: Абсолютно точно. Ты пока говорил, я вспомнила, что, ну, в целом это то, что произошло, например, с Radiohead, когда после Ок компьютера они стали писать Kid A и стали тише, и стали культовой группой уже после того, как прогремели их основные рок-хиты. Как будто, знаешь, это дань отдана, хиты имеются, может, теперь и займемся тихими экспериментами. Еще одно, что я хотела бы отметить, вот я не знаю, про что для тебя обложка альбома?
1: Ну, там ангелы. Ну, в смысле, люди с ангельскими крыльями.
0: Да, они бегут к горящему дому. Он явно дымится, и фото сделано с такой довольно яркой, странной вспышкой. И да, они как-то очень весело к нему бегут, нарядные по лесу.
1: Ну, как бы мне тяжело ответить на этот вопрос, о чем он для меня, потому что, опять же, я прочитал, о чем из первоисточника. И Настя рассказывает...
0: А вот расскажи, а я потом скажу, о чем он для меня, потому что я хочу сравнить, а первое говорить не буду.
1: Давай я прям процитирую. В общем, ребята говорят, что этот альбом, он как бы про сближение и возвращение, да? Он про пространство. Они так это не проговаривают, но это скорее моя трактовка. И coming home — это, конечно, возвращение домой, но возвращение совсем в другое место. Да и сам ты уже другой, да, говорит Настя. И она буквально проговаривает. Альбом мы назвали «Coming Home», только дом этот либо горит, либо уже сгорел. И когда ты представляешь возможное возвращение, то это уже возвращение в совершенно другое место. Да и сам ты уже другой. Так она отвечает на вопрос Никиты Величко в этом интервью на «Медузе» про возможное возвращение в Россию. То есть этот дом не абы какой дом, а буквально Россия, сгоревший дом. Но и, наверное, в более каком-то широком смысле мы тоже можем говорить о горящем доме.
0: Мне в этой обложке кажутся важными несколько визуальных отсылок. Уверена, что они тоже не планировались, но если планировались, то респект. Дом, конечно же, в лесу, он деревянный, вся хтонь на месте.
1: Ты Тарковского сейчас вспомнишь?
0: Нет, я Тарковского не очень хорошо знаю. У молодого человека три полоски на штанах, штаны такие у него, адидасовский костюм, и те крылья, которые на них нацеплены, мне напомнили крылья из фильма «Лили навсегда», помнишь такой, кстати, снятый, кажется... А нет, он снимался в Швеции. Короче, он снимался где-то в... Не... В общем, там... Или в Литве. Короче, там очень интересная история с тем, как шведский режиссер снимал фильм про 90-е в 90-е, про очень трагичную судьбу одной девочки. И визуальный язык там в фильме довольно бедный, очень хтоничный. Но там очень важный образ этих белых крыльев, которые обозначают, что герой мертв в этот момент. Если что, я не имею в виду, что герои обложки мертвы, это я просто поясняю за фильм. И вот эта история чего-то из 90-х, Adidas, крылышки, вспышка. Да, вспышка у меня ассоциируется со старыми камерами. Это для меня в копилку разных отсылок к эпохе 90-х, которую, кажется, мы сейчас все подсознательно немножечко коллективно осмысляем.
1: На всякий случай, пока ты говорила, я прогуглил, увидел, что в трех городах снимался «Лили навсегда». Собственно, шведские эпизоды снимались в Мальме, а в Эстонии, в Таллине и в небольшом городе Палдыске.
0: Да, это меня абсолютно шокировало. Я была в полной уверенности, что он снимался где-то в Пупинске-Залупинске. Ну, то есть, как бы, типа, там такие дома. Я такая, наверное, это где-то, я не знаю где, но точно в России, точно не в Центральной. А это, представляешь, это вот такие города, которые сейчас очень туристические, очень европейские.
1: Да, вот. Думаешь, город Палдыске – это очень туристический город в Эстонии? Ну, может быть, не знаю.
0: Но я уверена, что там сейчас совсем не так, как в фильме.
1: Ну, посмотрим. Но я понимаю, о каких крыльях ты говоришь. Это же вообще довольно распространенный фасон. Похожие крылья были в «Небе над Берлином». Похожие, если не ошибаюсь, крылья были в, собственно, клипе Бутусова, мимо которого проходил Данила Багров в песне «Брат». Только я вот не помню, черные они там были или белые, кажется, черные. Ну, в общем, это большие ангельские крылья, которые символизируют... Вообще в искусстве, если так сейчас немножко ретроспективно на него посмотреть, символизируют ангелов упах. Это вот ангелы, которые взаимодействуют с землей. Вот такого рода крылья. Да, и раз уж мы как бы про песню, открывающую альбом, чуть-чуть поговорили, «Господи, прости меня», она называется, тем более, что все-таки у нас фокус подкаста довольно определен на антивоенную музыку, а «Господи, прости меня», там война не упоминается, зато упоминается в песне номер 2, «Где мой дом?», эта песня, ну, фактически титульная, да, для альбома, такая его ключевая тема. И чего нам еще желать в нашем-то подкасте? Это песня, в которой буквально проговаривается «Я иду, я иду, я иду, я иду, на войну, на войну, на войну, на войну».

Ань, я очень коротко от этой песни, подожди, отведусь, просто потому что, видишь, ну как бы, я-то про музыку не умею, ты умеешь, но я короткое свое впечатление. То есть с первых нот, когда ты слышишь I Speak под акустическую гитару, которая начинает играть, ты такой, батюшки, это точно вы? И вот то самое, что я говорил про живые инструменты, про желание быть более как бы камерными, акустическими, тихими, вот, пожалуйста, тебе с первых же аккордов.

Абсолютно точно. Меня это тоже поразило глубоко. И в альбоме ребята много обращаются к акустической гитаре. Иногда она им нужна для того, чтобы показать жанровую основу. Иногда для того, чтобы, как мне кажется, показать вот эту инди-неряшливость и интимность импровизации человека с гитарой в руке. И здесь, как мне кажется, именно такой случай. Но интересно то, что играет эта гитара одновременно с тем, что поет Настя. Вот помнишь первую мелодию? «Не закрывай за мною дверь». А вот дальше, там такой вот маленький мотивчик. «У тебя остался ключ». И вот здесь, когда я слушала эту фразу, у меня поплыла голова. Я такая, что произошло? Мне стало жутко, странно, как-то очень тоскливо. Хотя вроде бы в мелодии ничего не произошло. «У тебя остался ключ». Ну вот «у тебя остался ключ». Это просто две нотки, да? Вот одна пониже и повыше. Это ноты до, диез и ре. Они на клавиатуре находятся очень близко друг от друга, да и на гитаре тоже. А в тот момент, когда они звучат, те ноты, которые играются, таковы. До-до-до-до-до-бикар. И вот трудно звуком показать, как именно это происходит, но если ты поставишь два пальчика на одинаковые ноты до диез, а дальше один поведешь чуть вверх, а второй чуть вниз, то как бы разведешь музыкальное пространство очень странным хроматическим образом, вне тональности, вне каких-либо законов логики, и у твоего слушателя голова полностью поплывет, потому что он не поймет, что произошло, а вроде бы при таких простых средствах. Получается красивая полифоническая атональность, если называть это музыковедческим сложным словом, да, когда мы уже потеряли связь двух аккордов и мелодий друг с другом, но чувствуется, что там идет работа разных линий.

0: Другие моменты о тональности тут тоже есть. Очень интересно первое созвучие. Давай его еще раз послушаем, самую-самую первую секунду.
1: Не закрывай за мною дверь, у тебя остался ключ.
0: Я очень долго не могла понять, что это за аккорд такой. Я его погуглила. Мне даже неловко. Обычно я таким не занимаюсь. Тут пришлось гуглить. И Google мне подсказал, что это аккорд соль минор. А я до этого ничего не могла понять, почему он так плохо соединяется со следующим. А там ведь хитро ребята играют. Они играют ноты соль ре и слегка сверху, случайненько прихватывают серединку, делают его минорным. И поэтому в сочетании со следующим аккордом, си минорным, получается жуткое айспиковское ощущение. Это тот прием гармонический, который мы время от времени встречаем в нашем подкасте. Он называется малотерцовое сопоставление, когда подряд идут несколько минорных аккордов. Обычно они еще спускаются и находятся друг от друга на расстоянии малой терции, их тоники. И получается ощущение такого, знаешь, пришедшего злодея из сказки, который такой минор и еще минорнее. Мелодия здесь вот простая. Вот то, что я говорила, что гармония жутковатая, а мелодия простая. И от этого получается еще более жутковатое ощущение, как паспорту, который оттеняет картину. Как-то, знаешь, штука под рамкой цветовая. Мелодия здесь идет по нотам такого обычного диатонического натурального минора. Из-за этого у меня появляется очень много ассоциаций с инди-музыкой и какой-то советской рок-музыкой. И мне очень нравится, как здесь построен полуприпев, то ли подход к настоящему припеву, то ли припевочка, как она есть, потому что у Айспик сложная форма песни, там однозначно сказать нельзя, где что. Там все разделы работают друг с другом в связке. И вот там повторяет Настя: «Я иду на войну». Получается очень красивая качалка, причем Настя качает то вниз, то вверх, то я иду, то я иду. Вот как в народной музыке, там это всегда варьируется, неважно куда, на октаву ниже, выше, да и ладно, пошли куда-то. Мне кажется, это очень красивой какой-то фонетической рифмой, потому что в «я иду» и «на войну» все гласные получаются одинаковыми, согласные разными, и когда мы ее подпеваем, нам на эти согласные наплевать, кажется, что ты повторяешь одно и то же, вот «а» и «у», «а» и «у». Тоже такая, знаешь, полуколыбельная, полуфольклорная припевочка, но такая жуткая.
2: Жуткая, действительно красивая. Меня цепляют эти строчки, и Настя поет, что я иду на войну. Как бы, знаешь, при большом желании и нелюбви к группе можно вообще докопаться до этих строчек, что это песня про какого-нибудь там российского добровольца, который покинул свой дом и просто не закрывает дверь, что он с нее вернется. Но, конечно, нет. Это стихи, которые вот мне даже как бы... Ты сейчас спросишь, а про кого? Я тебе, ну, не отвечу, как бы, кто лирический герой этой песни, но просто потому, что его здесь, наверное, и нету. Это именно что поэтическое высказывание.

Я бы, знаешь, сейчас прям прыгнул на песню номер 7. Она называется «Время умирать». Это просто тоже песня, в которой мы видим войну без каких-то домыслов, договорок, заговорок, чего угодно. По небу ракета летит, как звезда. Я загадаю встретить тебя. Опять у Ice Peak смешивается такое общественное, опасное, политическое, с личным, с трагическим, с экзистенциональным. Это очень интересно. Ну, давай послушаем, потом обсудим.

Вообще, я думаю, знаешь что, Ань, что группе Ice Peak сейчас очень непросто, потому что это группа, которая там с середины десятых пела о смерти, изучала смерть. И в некотором смысле даже упивалась смертью. А тут смерть пришла буквально никогда, мне кажется, в их жизни. Там смерти не было так близко. И как теперь поступать с этими образами, с сложившейся до тебя традицией? Но, видишь, они не уворачиваются от этого дела. Они не прячутся. Они продолжают говорить о смерти. Просто сейчас это звучит еще пронзительнее. «Олег со мной рядом. Время умирать».

А мне еще подумалось вот о чем. Помнишь, мы с тобой однажды вывели странную формулу «последний рейв»? Мы встретили сразу несколько исполнителей, у которых была тема того, что да, вот напоследок мы станцуем. И здесь есть строчки «давай танцевать под горящей луной, завтра не будет, мы с тобой больше не вспомним друг друга уже никогда».

0: Эта песня очень интересно записана. Она многослойная и в разные слои обработаны по-разному, создавая музыкальное парадоксальное пространство. Но это пространство скорее похоже на облако, чем на комнату. Здесь очень много реверберации, очень нежный вокал, огромное количество звуков и ударная установка с большим количеством таких нежных щеточек. То есть если говорить про инструментальный облик всего альбома, не только этой песни, то помимо гитары акустической, которая шокирует своей интимностью и аналоговостью, меня еще шокировали вот эти вот щеточки ударных. Даже был соблазн сказать, что эти ударные похожи на джазовые. Это не так, они не похожи. Но вот это звучание того, что что-то шелестит, а не просто бухает, как на рейве, вот оно другое. Может быть, даже противоположное техно, которое ты упоминал в начале. Техно, которое писали I Speak до этого альбома, это обязательный ритм. Это традиция, которая пошла от жанра хаус, который на самом деле был переигранным на синтезаторах жанром диско, который просто был танцами под луной всю ночь. Да? То есть это очень танцевальная традиция. А подобные щеточки — это скорее про рейв, про транс, про какое-то вот нахождение наедине с собой и с музыкой. Что касается гармонии. О, моя любимая гармония. О, гармония, моя гармония. Здесь есть очень интересный эффект, который называется мажор и минор. Это когда музыка совершенно не может определиться. В ней все-таки высокий мажорный центр или низкий минорный. Вот здесь очень много встречается, и, видимо, это является тоникой, аккорд ля мажор. В нем серединка, которая дает ему вкус, яркость, теплоту, это нота до диез. То есть убери до диез, не будет теплоты. Уже буквально в соседних от него аккордах, а там очень часто используется аккорд С до мажор и аккорд F фа мажор, там нота до беленькая, без этого диеза. Она минорная. И в итоге ты такой, да черт, происходит-то что? Что происходит? Блин, это что, мажор или минор? Есть соблазн начать это укомплектовывать и называть каким-то особым ладом. Можно сказать, что это мелодический ля-мажор, можно сказать, что это еще что-нибудь. А я бы не стала этого делать. Мне кажется, что здесь хорошо опишет реальность, тональность, которая не определилась, она скорее в мажоре или в миноре. Она также подвешена на облаке, как все остальные слои. Также колыхается там вот где-то между теплом и холодом. И в итоге получается полная квантовая запутанность и нежность.
1: Полная квантовая запутанность.
0: А в конце еще техника, которая выходит из строя. Тоже такой старинный, мне кажется, прием из рок-музыки и электронной музыки. Как будто тоже отсылающий к чему-то из прошлого, черт подери, да? Вот когда сети... Это вот ручка синтезатора одна, которая крутится и может весь твой трек, который, ты знаешь, старался, выстраивал все, весь этот микс, все это облако, а потом вот ручку повернул, и оно такое все, пью, знаешь, как шарик сдулся. Что-то в этом тоже есть.

Я с тобой дальше хотел посоветоваться, Ань. Вот есть песня, которая следующая идет на альбоме, номер 8, у нее английское название «You're gone, but I'm alive», то есть «Ты ушел, а я жива». Я в ней слышу происходящее. А слышишь ли ты? Давай послушаем вместе.

0: Ну а что ты имел в виду поконкретнее?
1: А вот смотри, с точки зрения всех очевидностей, это песня про отношения близких людей, да, про уход, причем в данном случае не так важно, уход там физический, да, или просто расставание, и, ну, как бы некие переживания лирической героини, вот, за которую поет Настя. Но то ли это как бы у меня уже измененное сознание за последние 3 года, то ли мы с тобой подкаст поперезаписывали, но я слышу вот какие-то обрывки фраз, какие-то словосочетания, и они меня сразу триггерят. «Крест на груди выжжен вечным огнем. Вечный огонь, братская военная могила. Я не помню свой дом, я не знаю, где он». Опять же, вот это та самая тема дома. «I'm kissing the void». Ну, как бы я целую пустоту. Пустота целует меня в ответ. Я тоже вижу вот в этом, знаешь, какие-то как бы странные выжженные земли пустые. Хотя, ну, припев, я скучаю по тебе, скучаю по тебе, скучаю по тебе. Вот я не знаю, Ань, правда, поэтому я и предложил тебе эту песню к некоторому диалогу, потому что вот в этом отчаянии, которое сквозит в этой песне, в этой грусти, в этой ностальгии, я чувствую дух времени, а дух времени, который, ну, пропитан, пронизан войной. Но, может быть, это уже, вот, ей-богу, во мне дело.
0: Да, конечно, там есть дух времени, все с тобой в порядке. Музыка скорее подтверждает, чем опровергает твою гипотезу. Здесь, кстати, я чувствую, что музыка и текст существуют довольно отдельно, и музыка здесь скорее играет роль гуслей, на которых ты себе подыгрываешь, пока блюзуешь про свою внутреннюю хтонь, и что абсолютно нормально, да, такое разделение. И музыкально тоже вполне себе про то, что ты говоришь.
1: А что это значит музыкально про то, что я говорю, да?
0: Помнишь 2 ноты, с которых начинается песня? Давай дадим их отдельно. Никто в здравом уме не может представить, что эти ноты не сильная и относительно сильная там доля, да? Ты думаешь, ну 2 ноты пошли, значит, 1 и 2. И раз, и два, и, да, и как бы, ну, а что? Ну, их же только 2. Мы автоматически достраиваем своим ритмическим чувством, архитектоническим слухом всю конструкцию. И в тот момент, когда включаются аккорды, ты понимаешь, я ошибся. На самом деле эти ноты даны со сдвигом. Вовсе не они являются здесь сильной долей. И это странное расхождение с тобой до конца песни. Что-то произошло неправильное, и то ли эти секундочки тикают вот все время так ты-дын, ты-дын, то ли капельки падают, то ли еще что-то. Но падают они как бы неровно, ну, знаешь, все время поперек, все время куда-то не туда. И вся остальная гармония, она очень меланхоличная, потому что она вся выстроена на фоне этих 2 нот. То есть они есть, это нота си и фа диез. И как будто подсознательно уже понятно, какие на фоне встанут аккорды. Все 4, которые красиво звучат на фоне, все 4 айспик используют. Конечно, раз си и фа, значит сначала си минор, и соль мажор красиво, и ми минор. И что ж в конце такое поставить? Наверное, ля мажор. Интуитивно вот гармония склеилась. Она простая и натуральная, и грустная, и минорная, и ровненько, знаешь, такая. И за счет вот этого своего повторяющегося мотива очень-очень-очень грустная и тоскливая. Конечно, вот все это вместе, ощущение ритмического диссонанса, но при этом повторяемости, серости, меланхолии, какой-то, знаешь, странной закольцованности, и при этом ощущение, ну а как еще, да, вот а как выбраться из этого кольца гармонии? Ну никак. Вот это все, наслаиваясь на слова, которые ты перечислил, дает ощущение военного времени. Кто сказал, что военное время — это только про войну? Это в том числе про то, как меняется, наверное, эмоциональная палитра наших чувств, которые касаются всех сфер жизни.

0: Слушай, потрясающая песня. Давай будем ее обсуждать по разные ее части отдельно, потому что она очень составная, она так сложно склеена. Вот смотри, первые несколько секунд чувствуешь звук какой странный?
1: Так.
0: Вот этот звук, он вначале оказывается необъяснимо брошен. Он прозвучал, а дальше, как ни в чем не бывало, начинается, собственно говоря, песня. Такое бывает очень редко, и я от этого напряглась. И у меня была мысль, ну неужели это не будет чеховским ружьем? Так нет же, конечно, будет. Но обо всем по порядку. Этот звук, мне вот стало очень интересно, на чем ребята писали свой альбом. Ну, может быть, они писали его просто там в Эблтоне на компьютере, а может быть, использовали какие-то аналоговые синтезаторы, потому что уж больно, этот звук похож на стандартный пресет такого синтезатора Prorog 5. Вот. Очень культового, очень крутого. Такой жуткий звук, который научились в 80-х воспроизводить и который всех тогда пугал. Он использовался только в самых-самых-самых ситуациях, которые надо там, что космическое, поломку какую-то изобразить. И дальше в течение песни выясняется, что потом на него наслаивается вокал. На фоне него Настя будет петь «Из-под воды на тебя, на меня смотрят злые-злые глаза». И в тот момент, когда этот звук появляется на фоне ее вокала, он нам уже знаком. Мы уже видели злые глаза в начале. И вот они снова на тебя смотрят. Получается гораздо более эффектно. Едем дальше. Когда начинается песня, а давай-ка вспомним ее начало без этого звука.

0: Вот скажи мне, пожалуйста, тебе не приходит в голову никакая советская песня с похожим ритмом? Вот давай так. Может, я с ума схожу, а может и нет.
1: Так, да, я тогда переслушаю.
0: Я тоже, давай я тоже переслушаю, тебе напою, может быть.

0: Я не схожу с ума, все там есть. Зеленая трава и голубое небо. Красные цветы и детский звонкий смех. Мне даже кажется, мы вспоминали эту песню уже когда-то. Ну, чувствуешь советское?
1: Я чувствую, какая-то песня вот вертится неуловимо вокруг меня, но я не могу вспомнить, что это за песня.
0: А я тебе помогу.
1: Какой-то коллаж из песенок. Ну-ка, ну-ка.
0: Слушай, нет, ну стопудов коллаж, конечно, это не о Маше, не о Цуке.
1: Ну, нет, я понимаю, да, что это не
0: кадры версия. Я уверена, что у тебя в голове вот эта песня. Остыли реки, и земля остыла. Нет?
1: Кстати, нет. У меня, знаешь, что вообще было? У меня было что-то вокруг «Пусть всегда будет солнце», но она вот абсолютно не похожа.
0: Это просто колыбельную в детстве пели, застряла у тебя.
1: Пытался от нее оттолкнуться. Угу.
0: Это вся твоя любимая.
1: Ну, в общем, очевидно, что мы чувствуем здесь вот эти вот советские детские песенки, но разные. Если бы ты меня настолько врасплох не застала, я бы подумал, может быть, вспомнил бы. Но...
0: Извини меня, пожалуйста, за это.
1: Нет, заставание врасплох — это как бы святое дело в нашем подкасте.
0: Ха-ха, это точно. Короче говоря, действительно, некий собирательный образ советского вырисовывается. И почему так? Чем советская музыка отличается от любой другой, написанной в то же время, например, на других континентах, странах, да, и другими авторами? В первую очередь своей ритмической сеткой. В советской музыке эстрадной нету практически никаких синкоп или никакого устройства такта ритмического, кроме утти-утти-утти-та. Очень есть много интересных маленьких синкопочек, которые таксономами даже почти и не считываются. Например, вот я привела в пример вот ту песню, которая «Остыли реки, и земля остыла». Вот

там вначале есть «остыли», и я хлопнула сейчас на тот момент, когда там идет аккорд. И в итоге получается, что слог он как бы частично в затакте, частично в такте. Ну, знаешь ли, но это вот то, что, не знаю, во всех остальных местах не посчитали бы за синкопу. Это очень ровный ритм. Обязательно такая, знаешь, прогрессирующая, сложная гармония, преимущественно минорная, и определенные аккорды, которые почему-то в других странах совершенно не жаловали. И один из них, Ice Peak, они как будто, знаешь, садятся на него, как на лошадь, и едут на нем, и под бока его щекочут. Это аккорд, который стоит на басу седьмой гармонической ступени. Это вот который, вот первый такой ту-ту-ту-ту-ту, а вот ту-ту-ту-ту-ту-ту, какая грустная нота, боже мой. И вот тот аккорд, который на фоне, он очень грустный, то созвучие. И, возможно, поэтому его не жалуют. Аккорд седьмой ступенью, какой бы ни был аккорд, он будет либо наполовину, либо целиком уменьшенный. Это место, где гамма заканчивается, да, переходит в следующую октаву, там возникает маленькая поломочка. Там невозможно построить мажорный или минорный аккорд. Он всегда будет какой-то немного... И вот барочные композиторы таким образом показывали трагедийность. Романтики его избегали, такие, блин, что-то как-то не очень. Ребята из классицизма смягчали его. Они такие, ну ладно, давайте хотя бы его сделаем красиво. Пускай будет доминант секст аккорд, но уж точно не седьмое трезвучие. То есть избегали вот этого всего. А в Советском Союзе почему-то вот этот аккорд, его прям любили. И, возможно, он составляет добрую, не знаю, треть той хтоничной тоски всех детских песен из мультиков, которые мы помним и от которых мы плакали в детстве. И здесь ISP говорит: о, отлично, о, да, это нам надо. Причем, смотри, там нету как таковых прям аккордов и мелодии. Это очень нервная, очень странная бас-гитара, которая, знаешь, дает свой риф. И голос Насти на фоне, которая поет очень богатую мелодию. Время от времени она по аккордам идет. То есть мы достраиваем эту ткань, но ткань-то голая, ткань-то получается неполноценная, не оркестровая, странная, одинокая. Только бас и только верх, да, то есть в середине бублик, да. И это, конечно, тоже создает ощущение пространства, знаешь, такого противоположного облаку из других песен, наоборот, оголенного нерва.

0: видишь, мы как-то замылили мой этот изначальный вопрос, потому что я, как и в случае с предыдущей песней, с «You're gone, but I'm alive», я опять здесь вижу, если не войну, то какую-то там военную тревожность, да, зеленая трава, голубое небо, это как будто бы какое-то затишье перед бомбардировкой, а потом красные цветы, как кровь, детский звонкий смех, который вот в исполнении «Ice Peak», они поют детский звонкий смех, я слышу плач, и облако, как метафора чего угодно, там, авианалета, да, или просто какого-то ядерного облака. В общем, у меня опять, Ань.
1: Не-не-не-не, я тоже все это чувствую, и смыты грехи, смыты мечты, и все остальное тоже чувствую. Я вообще, кстати, не чувствую, что зеленая трава и голубое небо — это про что-то хорошее. У меня почему-то сразу возникает ощущение чего-то, какого-то, знаешь, странного кислотного сна про детское и антивоенное. Вот как мы с тобой обсуждали про миру мир, да, вот про лозунги. Как будто, знаешь, у тебя сны при температуре 39, и тебе снится, как дети маршируют и рисуют солнышко, и говорят типа, это только бы не было войны, условно. И ты такой, блин, что это такое за реальность? А как она женится с реальной реальностью? То есть для меня это кислотные образы. А видишь, для тебя как будто бы реальные. Вкратце подытожим. Это очень многослойная и многораздельная песня, в которой чеховское ружье изначально стреляет, в которой есть неоднозначность в словах, в которой очень по-разному звучит вокал Насти, который то более мягкий, то очень жесткий, то она почти кричит, почти тот лозунг, который мог быть, как будто «Ice Peak» из прошлого, да, пришли. И мне кажется, что эта песня самая крутая на альбоме, самая сложно сочиненная.
0: Ого!
1: Да. То есть мне было с ней интереснее всего, она нагнала на меня больше всего жути и какого-то очень странного истерического веселья.

Я предлагаю перейти к песне последней на альбоме. Песне, казалось бы, жизнеутверждающей, оптимистичной. «It will be fine tomorrow». Опять же, очень интересно, да, как чередуются здесь английские фразы, фразы на русском, как ребята общаются с языком. Об этом тоже очень много есть в интервью «Медузе». Я уж не буду его дальше цитировать, кто хочет, сходите. Но ребята прямо объясняют, как они пишут, что для них значит русский язык, что для них значит английский язык, как Коля теряет русский язык, живя в Германии, как Настя, наоборот, вот в Риге. Ну, если не отстаивает свое право на русский язык, то, по крайней мере, у нее такая твердая позиция по этому поводу. Ну что, вот последняя песня «It will be fine tomorrow». Знаешь, как бы если закрыть в Spotify, что это тебе Ice Peak поет, кажется, что это может быть какая-нибудь фанковая композиция 70-х, но как бы не так.

0: Я предлагаю к обсуждению следующую тему. Мы имеем дело с электронной музыкой. Она, очевидно, электронная, за исключением вокала и гитары, которые, я подозреваю, ребят записывали вживую. Но по смыслу iSpeak — это группа, которая пишет электронную музыку. И вот у тебя есть как будто два противоположных метода, как работать с электронным звуком. И все композиторы 20 века, пионеры электроники, они тоже много философски размышляли об этих двух методах. Там все время есть дихотомия. Первый способ — это ты действуешь по законам акустической музыки и в некотором смысле ее имитируешь, но электронными всякими штуками. Вот, например, был изобретен инструмент Троутониум в Кёльне в середине 20 века, и он такой крутой, он может играть такие всякие красивые органные вещи, как будто бы. А там пришел, господи, Оскар Зала, и с помощью этого синтезатора прописывал птиц Хичкоку в фильме «Птицы». Ну, то есть, чтобы реалистично было. То есть, действовал, чувствуешь, как, да, такой, нетушки, извините, мы имитируем электронным акустическое. А можешь делать наоборот. Ты можешь говорить, пошло оно все акустическое. Я сделаю парадоксальное пространство, я сделаю то, чего я не могу делать акустическими средствами. И вот этот второй метод как будто более органичен, iSpeak из прошлого. Но в этой песне происходит вот что. Там есть гитара, там есть вокал, там есть ударные, ну, не ударные, а тамбурин, который играет роль ударной установки. Там есть какой-то очень смешной синтезатор, который меня искренне повеселил, как-то потеплил. Знаешь, там такой синтезатор, который играет как будто бы фортепиано, но он играет арпеджио. И слышно, что это не живой композитор, а это вот кнопочка переключается. Вот одно арпеджио, потом другое. То есть такой, знаешь, наивный синтезатор. И вместе эти четыре слоя — вокал, ударные, гитара и синтезатор — это и есть состав любой акустической рок- или поп-группы. Поэтому, возможно, ты сказал, что это фанк 70-х. Даже не столько из-за аккордов, а столько из-за того, что эта музыка внезапно притворяется акустической. Она такая, знаешь, электронная не до конца, но и потрунивает над собой. Я имею в виду тот самый смешной синтезатор, который такой, да, я электронный, я вот, кнопка, электронный арпеджиатор. И еще в этой песне происходит очень странный стилевой дрейф, который меня тоже подверг в какой-то ступор. Вот вначале здесь по очереди сменяются всего два аккорда гитарных. Это до-мажорный септаккорд и ре-мажор с добавленной квартой. Ну, короче говоря, два красивых аккорда. Послушаем их отдельно. И вот они сменяются, сменяются. И обычно, когда у тебя два аккорда соседних сменяются, и у гитариста даже не все пальцы переставляют, твой слух настраивается на то, что сейчас будет долгая, классная, гитарная, ну, не знаю, что вот эта вот мантра-импровизация. Что-то типа пласибо, знаешь, взял Брайан Молко гитару и давай искать два аккорда из них максимум выжимать, да, такой вот блюз играть свой. А дальше, после того, как эти аккорды попереставлялись, музыка резко переходит в очень другую фазу. И вдруг начинаются такие аккорды. Фа мажор, фа минор, до мажор, ре минор, фа мажор, соль мажор, до мажор. Сейчас объясню, почему у меня такая интонация. Ля мажор, ре минор, фа мажор, фа минор, до мажор. Это очень длинные, красивые и немножко даже с джазком, но кадансы, обороты, которые все заканчивают. То есть у тебя музыка началась, а потом как давай заканчиваться. И так она заканчивается, и сяк она заканчивается. И все время есть ощущение этого прощания. Если переслушаешь песню, там вот на этих длинных оборотах, где Настя поет «I will be fine tomorrow», это все время пока-пока, такое красивое пока-пока. Знаешь, изящный реверанс. И я, честно говоря, пришла в шок от этого стилевого дрейфа, от странного инди-перебирания аккордов до каких-то очень изысканных таких вот, знаешь, с ладовой подменой, когда был фа-мажор, стал фа-минор. Никто все равно бы не заметил. Чувствуешь, как я выпендрилась сейчас? А не обращайте внимания. Короче говоря, очень сложных, классных и вкусных оборотов прощания. Что это вообще такое? Почему так? Что за интонации старого мюзикла? И очень трогательно, главное, выходит. То есть музыка, которая все время чем-то немножко притворяется. То акустической группой из 70-х, то началом и концом без серединки.
1: Ой, мне кажется, это вообще классно. Ну и раз уж мы уже практически заканчиваем, мне кажется, что это отлично, если не точка, то вот какое-то такое, ну как бы, завершение разговора об Ice Peak, потому что это как раз группа, которая, с одной стороны, чем-то все время притворяется, да, это группа персонажей, это группа сказок, много раз уже говорили, а с другой стороны, это группа, бьющая предельно, вот, точно в цель, и группа очень честная, очень откровенная. Возможно, в русскоязычной музыке есть группы более прямые, возможно, в русскоязычной музыке есть там группы более фольклорные, но группы, которые были бы одновременно и тем, и другим, я таких не знаю.
0: Это точно, это точно.
1: Ну и опять же, может быть, это потому, что я вот два предыдущих альбома после «Сказки» слушал не так внимательно, но мне кажется, что вот с 2018 года это самая большая удача группы Ice Peak, просто и как бы и музыкальная, и содержательная, и смысловая. Это очень, как бы, вот чувствуется, что это очень продуманная пластинка. Она наболевшая, она глубокая, к ней интересно возвращаться, и, ну, и это, видишь, и мое возвращение к группе Ice Peak произошло.
0: Это точно. А для меня этот альбом стал еще и кое-чем другим. Я его восприняла для себя как что-то.
2: Радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.

0: не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

понять. Все мое стань моим, вот мой выбор оценки, мой способ искать. Бог с тобой, аллилуйя, это счастье тебя каждый раз упускать.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Так оно и будет.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Они усадят тебя на трон, дадут корону, скипетр и державу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах в начале. Дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лурид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лурид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniff & Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке, там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат. И все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с мейджор-лейблами. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы хулиганье, они-то на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, суперпопулярная,
популярны, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге под давлением общества они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label? А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Майкл Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Майкл Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Майкл Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии? Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок-коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. Их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymond's американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелл, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на вельтиком панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке протест, он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть, если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными, на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют? Там зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну, какая-то показуха, понятное дело, но показуха, она ради чего? Она ради денежек.
По итогу панк-рок не то чтобы протест убил, он его коммерциализировал. Но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто, на какое-то время, по крайней мере, это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому NWA, рэп-коллектив возьмем из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируются, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр и развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки, гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное это уже что хотите, то и делайте. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она своему панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется, да и зачем? Это как-то не проверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительные делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И, во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье головами дрыгает, по гитарам бьет, значит, одну струну, и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных, и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство — это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком — живи хуево. Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк, свин,
солист группы автоматически удовлетворителя. Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год – зарождение, 76-й – готовился взрыв, 77-й – все взорвалось, 78-й, 79-й – что-то уже какие-то готические роки, какие-то пост-панки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

есть одно из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем в другое место. И так как простая по структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоела, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности, дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Ramones, просто потому что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребята. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. А ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк-коллективы рассматривать, я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь. Вот, чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошие группы вот тут, есть хорошие группы вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форсить эту замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь это формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересна талантливая музыка. А это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

группа X-Ray Specs, тут и саксофоны, и танцевальность, и тексты, все любители панка должны оценить. Дальше у нас

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead», звучал

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punks Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 1977 году записала песню «Punk Is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть, которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солирует барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать. Когда группа образовалась, они заявили, что в 1984 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии. Каждый уважающийся панк нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим.

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь из Баскокс.

Эдвардс. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки, такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот, вот это вот группа Эдвардс. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмор's Eyes, она считается у них самой известной, и вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да, то есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно ненужно и неинтересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards — это чуть ли не лучший панк-рок коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем дальше.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77-го года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

Группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супернаслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобритании, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив. Это группа «Телефон», он же самый известный. Проблема в том, что группа «Телефон» мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой, просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию, вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». И звучит

Не верю, что называется Metal Urban. Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за Metal Urban? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижские мятежники», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом. И его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника Metal Urban. Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он так, скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то Metal Urban — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома. Come on.

И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Devo».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «Монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась к 80-м годам, ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Voidoid.

Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols. Поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записав вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Voidoids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Voidoids мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хэлла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хэлл это прекрасно иллюстрирует, эту концепцию. Песня Blank Generation, которую мы слушали в самом начале, Хэлл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там My Generation, The

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе Pearl Ubu.

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот эта вот темная, готично-постпанковая, экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты. Там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birdman.

Кто такие Radio Birdman? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается, 3 года они не выпускают никакого материала, потом выпускают вторую пластинку, которая мало того и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем, и в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race, кто-то из участников Radio Birdman организовал, здесь не уверен, но по-моему кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом. Тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа, очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом.

0: Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов. Сегодняшний выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Димы, а я расскажу вам одну историю сам. Этот выпуск о театре на Колыме. Откуда он там взялся и зачем его делали сосланные на Колыму люди? Может ли театр и искусство не только помогать пережить сложные времена, но и травмировать тех, кто создает искусственную нормальность? Подкаст «Колыма» — часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на инстаграм и телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста. ...1944 год. В Магаданском театре решают поставить оперу «Травиата», любовную историю о Виолетте, куртизанке и падшей женщине, страдающей неизлечимой болезнью. Денег и людей на постановку оперы не хватает, поэтому оформление простое. На сцене полумрак, все задернуто серым тюлем. В хоре не хватает мужских голосов. При этом, несмотря на нехватку ресурсов, все участники полны энтузиазма. Для создания костюмов вдохновляются портретами Ренуара. Правда, многие из костюмов из-за нехватки ресурсов шьют буквально из всего, даже из парашютного шелка. На сцене появляется рояль, и артисты не только поют, но и аккомпанируют сами себе. К третьему акту на сцене две большие белые колонны, а в центре площадка. Перед площадкой овальный стол, на котором стоят два канделябра с зажженными свечами. По воспоминаниям участников, костюмы и трепетное мелькание свечей создают необыкновенное впечатление. К концу финального акта идет повтор дуэта из первого со строчками «Покинем край мы, где так страдали». Все дело в том, что ставили «Травиату» в Магаданском театре, основанном во время ГУЛАГа, а все участники оперы, от режиссера, которому за успех «Травиаты» снизят срок на полгода, до костюмеров – заключенные. После премьеры и оглушительного успеха один из участников говорит: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». Многие из заключенных, работающих в этом театре, были осуждены по политическим статьям. Одним из таких людей, отправленных на Колыму за шпионаж, был художник Василий Шухаев. Он родился в январе 1887 года в небедной семье. Его родители рано умерли, но оставили наследство, которое позволило Шухаеву поступить в высшее художественное училище в Петербурге. Учась там, он увлекся не только живописью, но и театром, а еще успел поучаствовать в пантомимах Мейерхольда и познакомиться с разными другими известными людьми, например, с Александром Николаевичем Бенуа, тем самым Бенуа, который уже во время Советской России эмигрирует в Париж, где будет плотно работать с Сергеем Дягилевым. Благодаря таким знакомствам и за успешное окончание художественного училища руководство дало Шухаеву возможность поехать в Италию, чтобы он мог попутешествовать по стране и развить свои навыки. Он поехал туда вместе с Александром Яковлевым, своим самым близким другом и коллегой, тоже художником. В итоге эта командировка и практика продлилась 2 года.
1: В мае мы с Шухаевым совершили изумительную поездку по Италии и с середины июня основались на ближайшем острове Капри, где полдня сидели в воде, занимаясь гимнастикой, и доводили себя до благородного цвета обитателей острова Гонолулу. Работали мы тут и над пейзажами. И выполняли давно нами задуманный и разрабатывавшийся портрет, собственно, двойной автопортрет. Из воспоминаний друга Шухаева Александра Яковлева.
0: Во время поездки в Италию он познакомится с Верой Федоровной Гвоздевой, которая позже станет его женой на всю жизнь и которая переживет вместе с Василием эмиграцию, возвращение на родину и ссылку на Колыму.
1: Ее спасает главным образом счастливая способность не понимать многих вещей. Я заметил у нее эту способность очень давно. Например, у нее не было страха перед неизвестными ей вещами. Например, она никогда не понимала, что в море можно утонуть, поэтому купаться можно только в тихую погоду, а в бурную – опасно. Это она не понимала до тех пор, когда раз чуть не утонула, и с тех пор она в воде себя более или менее хорошо чувствовала, когда был близко к ней я. Из писем Шухаева.
0: В 1918 году Василий Шухаев возвращается из Италии в Петроград. Он начинает работать в театре, создает эскизы декораций и костюмов для оперы Вагнера «Золото Рейна». Его избирают профессором живописного отделения Академии художеств. А еще Шухаев фактически получает госзаказ. Он участвует в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине революции. Относительно мирная жизнь в послереволюционном Петрограде продолжается недолго. Из-за гражданской войны Шухаеву вместе с женой Верой Федоровной приходится уехать за границу. Причем советует ему уехать Луначарский, тогдашний нарком просвещения и активный участник революции, который, видимо, знал, о чем говорил. В 1920 году семья Шухаевых уезжает сначала в Финляндию, а потом оседает в Париже. И, в отличие от многих уехавших в то время, в эмиграции Василий Шухаев чувствует себя довольно неплохо. В Париже у него появляется собственная художественная мастерская, а еще он продолжает работу в театре, оформляет спектакли Никиты Балиева и Иды Рубинштейн. Благодаря знакомствам Шухаев создает портреты иммигрантов той волны, своего друга-художника Яковлева, композиторов Стравинского и Прокофьева. А один из его портретов русской балерины Анны Павловой даже выставляется на легендарной выставке Дягилева «Мир искусства». Несмотря на относительное благополучие за рубежом, множество поездок и командировок, Василий Шухаев решает вернуться в СССР. Это происходит в 1935 году, спустя 15 лет жизни в Европе. Шухаев возвращается в уже Ленинград. Ему выделяют персональную мастерскую в Академии художеств, он вступает в союзы художников, другие организации, да и вообще, надо сказать, как будто бы понимает, в какую страну он вернулся и как здесь нужно себя вести. Вот как жизнь Шухаева в СССР вспоминает балерина Ирина Радчик-Дега. Запись 1979 года.
2: Он был на расхват, что называется. Очень много заказов у него было и в театрах, и портреты, и заказы, и учеба, все это. Понимаете, и он был полон, понимаете, надежд, и в своем благополучии он купался, что называется.
0: Шухаев участвует в оформлении библиотеки имени Ленина в Москве, гостиницы Моссовета и оформляет спектакли. Например, он оформляет оперу Джузеппе Верди «Луиза Миллер» в Ленинградском государственном театре оперы и балета и исполняет эскизы к пьесе «Пугачевщина» для Киевского русского драматического театра. А чтобы, видимо, быть в еще большей безопасности, пишет, например, картины под названием «Посещение членами Политбюро парка культуры и отдыха имени Горького». Все в целом идет хорошо, но все меняется, когда Шухаеву дают организовать персональную выставку в Москве. Пока Шухаев был в эмиграции, в Советской России появились те, кто был готов бдительно следить за людьми искусства и сообщать в случае чего куда надо. После выставки критики увидели холодное отношение Шухаева к Советскому Союзу, а один из посетителей вообще пришел к выводу, что, цитата, «отрыв от советской действительности не прошел бесследно для Шухаева». Через полтора года после возвращения на родину в 1937 году Шухаева и его жену Веру арестовывают по обвинению в шпионаже и отправляют на Колыму, в Дальстрой. Шухаевых отправляют в разные лагеря. Они живут порознь около 2 лет, причем сначала им даже не дают переписываться.
1: У меня в настоящее время наладилась переписка с Верой. Письма наши оборачиваются дней в 10, я этому обстоятельству чрезвычайно рад. Я Веру видел осенью 38 года, с ней беседовал 2 раза, она держится молодцом. Разлука для нас самое страшное, самое сильное испытание, которое трудно было выдумать. Я по ней скучаю ужасно. Из писем Шухаева.
0: В одном из писем жена просит Шухаева отправить свой автопортрет, потому что она стала забывать, как он выглядит. Этот автопортрет увидит начальник колонии и позже Шухаева, которого теперь знают уже не просто как заключенного, а как художника, назначат оформителем местной самодеятельности, в том числе театральных постановок. В 1939 году Шухаевы оказываются в одном лагере. Их селят в бухте Нагаева, близ лагерного пункта Стрелка. Василий работает в ремонтном цехе автобазы, а Вера в швейно-вышивательной мастерской. И здесь же Шухаев начинает свою работу оформителя театральных постановок.
3: Вообще о художественном вкусе и культурном уровне наших хозяев много можно вспомнить. Например, руководительница Магаданского театра, этакая огромная Матрона, потребовала убрать из фойе безобразное художество – портрет мужика с красной рожей. А когда ей объяснили, что это великий русский композитор Мусоргский, копия Шухаева с Репинского портрета, сокрушалась, что композитора нарисовали в таком неприличном виде. Из воспоминаний Иды Варпаховской. К каждому празднику писались портреты вождя. Не обошло почетное задание и Шухаева. Он сделал поясную копию, кажется, с герасимовского портрета. Некишов, хозяин края, лично принимая работу, пришел в ярость. кто посмел изобразить Иосифа Виссарионовича с грязным воротничком. Это не грязь, это тень, тут боковой свет. Какая еще такая тень? Василия Ивановича, который и не подозревал, какие страсти разгорелись на выставке, из барака отправили прямо в карцер. Туда же последовал и Вегенер. Он писал другой сталинский портрет. Шухаев спросил: «А вас-то за что?» «Не знаю», — отвечал Вегенер. «Наверное, за компанию». Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: К 1940 году театр на Колыме – это уже довольно оформленная история с множеством трупп и постановок. А вообще театр на Колыме появился еще в начале 30-х, когда туда приехал Эдуард Берзин, директор Дальстроя и герой одного из наших прошлых выпусков. История Колымского театра началась в 1932 году с небольшой группы профессиональных артистов, которые были в числе первых заключенных. Как раз они, собственно, и станут теми, кто самоорганизуется в небольшую театральную группу, а позже к театру начнут присоединяться все больше людей, многие из которых были сосланы на Колыму также по политическим статьям, были выходцами из интеллигенции крупных городов, имели хорошее образование, многие знали про театр и до ссылки. Благодаря этому Колымский театр из небольшой самодеятельной инициативы скоро превращается в такой культурный феномен. Например, в 1934 году корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» после посещения одного из спектаклей остается в восторге и пишет, что по мастерству актеров, качеству декораций и костюмов Колымский театр может сравниться с московскими и ленинградскими. При этом сами надзиратели, в том числе Эдуард Берзин, видели в театре культурно-воспитательную работу, а еще неплохим развлечением для, собственно, лагерного начальства. Хотя кроме лагерного начальства на предприятие Дальстроя постоянно прибывали вольнонаемные квалифицированные специалисты, геологи, транспортники, горные инженеры, и они становились той образованной и избирательной публикой, которая заполняла театральные залы. Меньше чем через год после того, как Шухаев присоединится к театру, лагерное руководство издаст приказ об организации в Магадане эстрадного театра малых форм для обслуживания работников Дальстроя в Магадане и на трассе. Тогда же начнут строить здание театра в Магадане, которое стоит там до сих пор. Еще через год, в 1941 году, главным художником Магаданского театра назначают Василия Шухаева. Он оформит множество постановок, в том числе совместных с Украинским театром. Репертуар театра расширяется, а в годы войны там даже появляются оперы. Самая известная из них как раз опера Джузеппе Верди «Травиата». Она была поставлена Леонидом Варпаховским, также отбывавшим наказание на Колыме. Варпаховский – ученик Всеволода Мейерхольда и человек, который помогал и защищал Василия Шухаева, пока тот был на Колыме.
3: Л.В. продолжал работать над «Травиатой». Для оформления спектакля он привлек художника Вегенера, а по костюмам Веру Федоровну Шухаеву. Василий Иванович помогал ей в этом. Шухаев всегда толкался среди участников спектакля. Даже в телогрейке с суковатой палкой он был элегантен и походил на парижанина. Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: Уже позже труппы Магаданского театра выступают не только в Магадане, но и выезжают на трассу. Бригады актеров и музыкантов ездят по предприятиям и поселкам Охотского побережья. Иногда им дают выступать в помещениях местных клубов или домов культуры, но в основном они выступают в плохо прогретых бараках. И из-за сурового климата, а артисты часто выезжали на выступления зимой, когда температура опускалась ниже 40 градусов, такие гастроли были невыносимыми для артистов. В какой-то момент коллектив магаданских артистов выехал на гастроли по Дальнему Востоку. Это произошло в августе 44 года. Они побывали в Хабаровске, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Владивостоке. Василий Шухаев проработает в Магаданском театре до 1947 года. При этом освободят его еще в 46 году, но в театре он продолжит работать в качестве вольнонаемного.
1: Шухаев был на Колыме 10 лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Орликина. Потом магаданский период, два небольших портрета маслом, портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме. Две работы за 10 лет. На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг. На юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятва Сталина в горе» под Халимскую. Он сломлен. Портрет ударников, передовиков производства, дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все, можно умирать. Варлам Шаламов из рассказа «Галстук».
0: Многие из тех, кого ссылали на Колыму, по разным причинам, возможно, не видя другого выхода или просто привыкнув к укладу жизни на севере, оставались жить на Колыме, но Шухаев сначала ненадолго остается на Колыме, а потом действительно уезжает на юг, в Тбилиси. Правда, судя по всему, он бы с радостью уехал и обратно в Ленинград или Москву, но ему было запрещено селиться в столицах даже после освобождения из лагерей. В Грузии Шухаев стал профессором Тбилисской академии художеств. Он тоже много работал для театра, писал картины. В 1948 году его снова ненадолго арестовали, но через два месяца освободили. А вот в 1953 году, год смерти Сталина, семью Шухаевых даже высылают из Тбилиси, и им приходится ездить по Грузии в поисках нового места. К счастью, потом им снова разрешают селиться в Тбилиси, а в 1956 году, почти через 20 лет после ареста, дело в отношении Василия Шухаева было прекращено. После реабилитации Шухаев продолжает жить и работать в Тбилиси, работает над сериями пейзажей и портретов. Он создает цикл картин про Марокко, в котором был еще до ареста, и про Абхазию. Но совсем не возвращается к теме Колымы, то ли потому что сломлен, как писал Шаламов, то ли потому что не хочет, чтобы в картинах о суровой жизни на севере снова не усмотрели нелюбовь к родине. В 1973 году Шухаев умирает, его хоронят в Тбилиси. Вообще, биография Шухаева не дает однозначно понять, что это был за человек. Потому что, с одной стороны, он остается в России и после революции 1917 года и уезжает только тогда, когда ему посоветуют. Причем ему советуют люди из власти. Судя по воспоминаниям и самого Шухаева, и его знакомых, в эмиграции он жил неплохо, у него была работа и возможность реализоваться. При этом, несмотря на все это, несмотря на то, что он живет, да, в то время были свои проблемы в Европе, но он жил в относительно свободном мире, несмотря на это, он возвращается в Советский Союз, и тоже непонятно, почему он это делает, лично мне. Возможно, он скучает по родине, но прошло уже больше 15 лет. Во-первых, это довольно долгий срок, и опять же, он не живет постоянной мыслью о том, как бы мне вернуться. Он занимается делами, реализуется, работает по профессии, что называется. Плюс он наверняка за эти 15 лет видит, что происходит в его родной стране, и будучи человеком интеллигенции, свободных нравов, человеком с кучей знакомств из интеллигентских кругов, ему наверняка не нравится то, что происходит в России. Вполне можно подумать, что его обманули, да, то есть заманили хорошими условиями, но при этом Шухаев, вернувшись в Советскую Россию, несмотря на то, что никогда в ней толком и не жил, как будто бы сразу четко понимает, как там все устроено. То есть то ли ему опять люди из власти посоветовали, то ли он сам просто, простите, на генетическом уровне понимает, как жить в России, потому что как будто бы он четко осознает, что как бы хорошие условия, которые ему предлагают, эти хорошие условия нередко предполагают сделку с совестью. То есть, с одной стороны, ты продолжаешь заниматься искусством, делаешь его актуальным, а с другой стороны, ты пишешь картину посещения членами Политбюро Парка культуры и отдыха имени Горького. То есть ты как бы понимаешь, что нужно иногда делать что-то такое, возможно, стыдное, чтобы иметь возможность продолжать работу. Или все-таки Шухаев действительно считает это хорошей и важной работой, тогда о чем пишет Шаламов, называя некоторые работы Шухаева подхалимскими? Причем он это пишет и про работы, написанные уже после освобождения. То есть Шухаев и после освобождения пишет какие-то такие подхалимские работы, которые для чего? Чтобы как будто бы ему зачлось? То есть на всякий случай, если что, вы вот за мной тут следите, да? Я там 10-20 лет пробыл на Колыме, и на всякий случай я все-таки здесь делаю что-нибудь такое, чтобы вы знали, что я вообще-то свой, не надо меня трогать, я что-нибудь такое напишу, в принципе, не стыдно, главное, меня не трогайте, дайте мне спокойно жить в Тбилиси. При этом вообще главная тема, не только про Шухаева, а вообще в целом про то, о чем мы говорим в этом выпуске, это тема, собственно, театра на Колыме. Почему люди начинают вообще делать театр? Почему люди занимаются там, на севере, искусством? Почему Шухаев соглашается помогать делать театр на Колыме, потому что он и другие заключенные не могут иначе. Они люди искусства, и это то, что дает им какие-то жизненные силы, даже в таких тяжелых условиях. Или потому что они таким образом пытаются нормализировать реальность и не сойти с ума, по сути. Но тут возникает вопрос, можно ли вообще пытаться нормализировать ненормальную реальность? Как бы не нарушит ли это что-то, не станет ли тебе только хуже от этого? Потому что ты будешь делать вид, что все в порядке, хотя все не в порядке. И вот в этом смысле еще вопрос в том, можно ли получить какую-то травму от этого. Ты переживаешь это, и при этом ты как бы этому сопротивляешься. Ты переживаешь, как бы, очевидно, довольно сложный период своей жизни, когда тебя ссылают в тяжелые условия, ты политически заключенный. Одна из самых жестких статей, что тогда, что сейчас, да, за шпионаж. То есть тебя туда ссылают, и ты пытаешься там что-то как-то существовать, как-то что-то сделать, как-то пытаешься это пережить. Но вот интересно, возникает ли эта травма только у тех людей, которые пытаются быть и там, и там. То есть как бы усидеть на двух стульях, да, не хочется делать какие-то выводы, да, но кажется, что Шухаев как раз-таки тот человек, судя по его биографии, что он пытается и там, то есть и хорошие картины, и подхалимские, и как бы освободился, но все-таки делает вид, что как бы да-да-да, я знаю, что вы за мной следите, поэтому готов взять членский билет в какой-нибудь союз художников или там еще что-то. Интересно вообще понять, вот если ты, например, откровенно антивоенный художник, то есть ты такой человек искусства прямо на 100%, который не приемлет насилие, который не приемлет войны, который не приемлет вторжение. Вот если ты такой, ты как бы выбираешь позицию, да, вот эту, и несешь последствия. Твоя травма может быть физической, например, от тяжелых лагерных условий, но вряд ли психологической, ну разве что от эмиграции, да? Ну или вот, например, если ты, наоборот, провоенный, ты вроде как тоже, ты выбрал какую-то позицию, и ты как бы в безопасности, тебе не грозят никакие травмы. Опять, нынешние времена дают нам понять, что даже если ты провоенный, то ты не в безопасности, и тебе может грозить все что угодно. Но вот что делать, если ты более мягкий человек, которых, как известно, большинство, точнее, не то что мягких, а тех людей, которые не готовы принимать какую-то сторону, которые хотят быть как бы посередине, которые хотят не высовываться, не бежать вперед паровоза. Что если ты более мягкий человек, который готов писать и актуальные произведения, за которые тебя обвиняют в шпионаже, из-за которых начинают люди видеть то, что ты якобы оторвался от советской действительности, за которые тебя ссылают на Колыму, и подхалимские произведения, которые нужны для того, чтобы нормализовать реальность и уберечь себя. Но тут вопрос в том, убережет ли это тебя. Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» слитно латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

0: Здравствуйте, друзья! Это новый выпуск подкаста «Атлантида». И с вами снова мы, его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и занимаюсь еще и фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Не лишним будет подчеркнуть, что это наши личные истории, не какие-то экспертные такие обобщения, рассуждения. Нет, это просто истории из нашей жизни, которые возникают в нашей памяти, и поэтому они, ну, в какой-то мере похожи на сны о вот тех былых временах. Мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, которая с началом войны ушла в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте.

0: Сегодня мы поговорим о фастфуде. Ну, наверное, у вас может возникнуть вопрос, что за тема такая фастфуд? Потому что фастфуд, наверное, вот сразу какие-то ассоциации возникают в голове. Это фургончики в Америке или, не знаю, там, стритфуд в Берлине, да, какие-то кебабы. А если мы говорим про Россию, то фастфуд уж это точно не совсем то, что ее прямо вот характеризует. Но мы говорим о стране, ушедшей в прошлое, да, о каких-то ее явных приметах. И кафе, рестораны, не знаю, как Макдональдс называет это, рестораны быстрого питания, стали приметой российских городов, фудкортов и вот самых известных брендов, да, вот Макдональдс, KFC, не стало. Макдональдс ушел почти сразу, KFC чуть попозже, да, и это вот то, что было прям явно вычеркнуто из российской жизни. А ведь приход Макдональдса, он был открыт впервые в Москве 31 января 90-го года на Пушкинской площади, стал, наверное, одним из главных таких признаков нового времени, да, изменения, что вот та страна ушла, Советский Союз, и на ее месте начало образовываться нечто новое. Да, и Макдональдс вот был одним из таких провозвестников вот этого нового времени. И, наверное, с этой стороны тема очень важная, потому что это новое время началось с приходом Макдональдса, и оно закончилось, в общем, не то чтобы с его уходом, но сопровождалось в том числе его уходом. И мы поговорим про наш русский фастфуд, про столовые. То, что было вот до их прихода, в общем, где-то это и осталось, а примерно в середине 10-х годов это даже получило какой-то новый толчок к развитию, да, это стало как-то интересовать, да, тоскующих по СССР граждан, да, и такие заведения стали открываться достаточно массово.
1: Вот в моем представлении все равно фастфуд, он не ассоциируется именно с быстрой едой. Мне кажется, большинство людей моего возраста, наверное, фастфуд в эти места не ассоциируют с какими-то именно важными событиями. Потому что, мне кажется, каждый визит до определенного возраста точно запоминался. И вот все эти атрибуты этих заведений, я думаю, и выбивались вообще из того, что с тобой в обычные дни происходило. И даже вот само место, где находилась та или иная точка фастфуда, оно становилось важной такой городской составляющей. И не только географической, а еще и символической.
0: Возможно, это пошло вот с самого первого Макдональдса, да, который был открыт в 90-м году. Да, это было огромное событие, да, это и приход новой жизни, и в том числе как бы очень многие люди, да, наверное, может, все, ну или почти все, хотели вот пощупать приход этой новой жизни, прийти в этот Макдональдс, и у него стояла огромная очередь. Да, ну все фотографии, наверное, видели, если не видели, можете посмотреть. И в один из дней в этой очереди стоял я с моими родственниками. Мы стояли вот в этом хвосте, который окружал скверик на Тверском бульваре. Я помню, мы стояли, наверное, не меньше 3 часов, да, чтобы туда зайти, посмотреть. И это уже не был фастфуд, да. То есть то, что было фастфудом, уже началось не как фастфуд, потому что тебе надо было постоять вот эти 3 часа в очереди, да, потерпеть. И, соответственно, что ты достоял, туда попал, это уже такое событие, праздник. И Макдональдс тоже хитро зашел. Я не знаю, как называется это в США, честно говоря, не смотрел. Но тогда это называлось, ну, это продолжало называться, просто, может, уже в Москве это не так воспринималось, ресторан быстрого питания. Да, то есть это было не просто как вот, не знаю, ларек забегаловка, да, это вот позиционировалось как ресторан. И ты приходил как в ресторан, и стоили эти все бургеры, фанта, кока-кола немало. Для тех времен это было дорого. Ну, зато это, конечно, и подача, и вежливость, и само вот это оформление зала кардинально отличалось от советских точек питания, не знаю, ну, я был ребенком, где я был в каких-то кафе мороженых с такими вот обитыми фанерой стенами, если вы помните, с какими-то такими столами достаточно китчевыми, дешевыми, может, бархатными какими-то стульями, креслами. И тут вот все такое современное, светлое, вежливое, да, они цедят тебе через губу, да, что вас много, я одна. И что такое, например, было тогда, ну, аналог, наверное, совсем, потому что столовая все-таки в советское время, это скорее при предприятиях, да, вот при учебных заведениях, не знаю, при больницах. Да, а вот именно фастфуд, там, перекусить на бегу, это какие-то пирожки, беляши это называлось, да, в масле какие-то пахнут, которые непонятно чем начинены, а тут вот тебе как бы все понятно, все хорошо, как-то интересно там это собрано. В общем, супер. И долгое время Макдональдс был только в Москве, и вот когда я с матерью приезжал в Москву, мы всегда туда ходили. Это было, в общем, тоже как праздник, одна из частей посещения Москвы. И там вот, да, ты мечтаешь о другом мире, в том числе и поехать, не знаю, там, в США куда-то вот как бы вырваться, что-то посмотреть другое. Да, ну вот это такое действительно ощущение праздника. И мне кажется, что для многих оно прям длилось, потому что люди помнили. И если они бывали в Москве нечасто, то... Когда приезжали, шли в Макдональдс, да, вот именно за этим каким-то вот чувством, что вот это у нас нет. И привозили родственникам. Я помню, мы отцу привозили всегда гамбургер. Хотя мы ехали на поезде в начале нулевых. То есть это, если вы помните, да, первый выпуск, это примерно сутки, что там доезжало, но тем не менее он был очень рад. В общем, получается, что с детства об этом воспоминания только положительные. И что отличало от российского вот этого отношения, да, советского, которое тогда не было изжито. Я помню, что один раз зимой я нес поднос еще ребенком, школьником, и то ли меня кто-то толкнул, то ли за что-то я запнулся, и, в общем, этот поднос упал, еда упала, это помним, что это дорого, да, это большая потеря, газировка залилась ко мне в карманы, еще что-то, ну... Как бы работники подошли и, в общем, нам выдали новое, да, то, что было, посмотрели и бесплатно нам дали новые бургеры, да, новую картошку, там все, что было на этом подносе. Было непривычно и приятно.
1: Это, получается, я сейчас общаюсь не только с Андреем Перцевым, но и с участником и свидетелем знаковых исторических событий.
0: Ну, я не стоял, наверное, прям в первый же день в этой очереди, да, но в один из первых дней, да, да, то есть, когда это было еще непривычно, да, это стояли в очередях.
1: Это, конечно, грандиозное событие. Завидую тебе. Хоть и 3 часа, конечно, но все равно. Я в этой очереди не стоял, потому что сейчас вот когда ты назвал дату, я понял, что примерно мы с Макдональдсом ровесники в России были. То есть мы примерно в одно время появились. И я уже вот узнал про все эти рестораны быстрого питания. Мне кажется, где-то вот на рубеже нулевых, 90-х. И тут еще сыграл, мне кажется, тот фактор, что эти вот все вывески, вот эти все названия, эти бренды, они вот повсюду окружали меня лично в детстве, в кино, в рекламе. И эту рекламу даже порой, кстати, было интереснее, чем само кино смотреть. Ее, я думаю, наизусть многие тоже помнят до сих пор. И вот эта вот бомбардировка сознания моего вот этими брендами, и вокруг этого, конечно же, не было. Казалось, что это вот живет в какой-то вот реальности, которую тебе показывают там где-то. И казалось, что это недосягаемое какое-то, что это какое-то вот, можно сказать, сказочное уже, что ли. И на это пустое поле постсоветской страны пришла вот эта вот реклама, маркетинг, и оно, мне кажется, настолько всех свело с ума. И это все очень хорошо справлялось со своей задачей. И даже спустя очень много лет с открытия того самого первого Макдональдса, в котором ты стоял, наоборот, даже еще больше стало какого-то придыхания, пиетета, да, перед этим всем. И многие, вот как ты сказал, что вывозили бургеры, я вот знаю ни одну историю, что да, туда заходили люди, когда были проездом в крупном городе, вот на вроде Москвы, и заходили и брали с собой, чтобы привезти это кому-то как подарок. Правда, многих потом ждало... Очень грустное открытие, что, например, картошка фри совсем не та после стольких часов или даже вот как у тебя десятков часов дороги.

Я вот когда бывал потом проездом в городах, я даже помню не как я в эти места заходил, а я помню вывески Baskin Robbins и вот Rostix, который потом стал KFC. Даже в нулевые. Мне кажется, перед дверями этих заведений как будто бы коленки у тебя аж тряслись от волнения. Но почему-то вот понимание было еще внутри, что ты внутрь все равно не попадешь.

0: наверняка слушатели нам скажут, что потом Макдональдс, в принципе, появился чуть ли не в каждом областном центре, а может уже и в каждом, может за исключением прям вот отдаленных мест страны. Но вот про себя я могу сказать, что в это время я туда уже и не ходил. Да, то есть, наверное, со студенчества, а может даже уже в старшей школе, когда я уже стал более самостоятельным и сам стал передвигаться по Москве. Опять же, это было дорого, да, для тех времен. У меня на эти деньги, в общем, были немножко другие планы. Не знаю, купить кассеты аудио с любимой музыкой, и потом компакт-диски, не знаю, струны для гитары, билет на концерт, который тогда в основном только в Москве и проходили. В общем, как бы туда не тянуло. Ну и потом, соответственно, когда вот эти все фастфуды начали прям широко открываться во всех городах, я уже жил в Москве, да, так что вот каких-то таких прям воспоминаний юношества, да, еще чего-то у меня с ними нет.
1: В моем тоже периоде студенчества фастфуд вообще полностью отсутствовал в моей жизни, потому что главным местом для еды, ну, не только ее, мне кажется, даже местом, которое, в принципе, заменило, я думаю, библиотеку, стала студенческая столовка. Это было ближе к 10-м годам, но эта столовая, она как будто бы законсервировалась во времени. Даже вот антураж, чувствовалось в нем дух времени такого ушедшего, потому что там были полы из мраморной крошки такой, уставшая тюль такая на окнах, длинная висела, необычные картины какие-то на стенах, ну, какие-то там животные, но не фотобои, а вот именно от руки видно, что нарисованные. А внизу даже был гардероб и были даже умывальники. Ну, такая вот плитка, умывальники, решетка. Такое достаточно гнетущее тебя встречала эта столовка, если ты с улицы заходил. А вот очередь людей, которая стояла на раздаче, эту очередь отделяла вот зала, где все, в принципе, обедали. Такая стена, она была очень такая модернистского вида такого. Ну, в виде блоков, как игра с простыми формами. И она похожа на шоколадную плитку даже чем-то была. А раздача еды была тоже из прошлого поколения, а блюда были знакомы вообще каждому, думаю. Особенно, может, кто-то вспомнит фруктовые такие кисельные супы с рисом. Я сам их редко, конечно, брал, но это вот почему-то была фишка вот постсоветских столовых. Стандартные супы, я даже называть их не буду, потому что я уверен, все и так поймут, какие я имею в виду. И вот в этом меню не было особо вообще никаких изменений в течение всех 5 лет, что я учился. То есть я всегда знал, что я получу в этом месте. И из-за дешевизны некоторых из этих блюд я стал, честно говоря, есть то, что очень редко кому-то нравится. Но тут выиграла роль именно цена и как бы голод. И, в принципе, мне кажется, вот столовка эта, она сформировала мои кулинарные предпочтения на много лет вперед, ну, которые я, конечно, по прошествии времени немного корректировал, но, по сути, очень минимально. И вот у меня получилась такая, как мне кажется, как сейчас говорят, выученная беспомощность, а у меня вот получилась такая выученная гастрономическая беспомощность. Есть такая особенность у этой столовой, оно достойно, мне кажется, даже экранизации. Дело в том, что когда ты приходил в эту столовую, то ты мог заметить, что где-то вот рядом с тобой почему-то некоторые столы сложены вместе, и там садятся люди взрослого возраста, и у них там накрыто все. Стоят вот бутылки алкоголя и рюмки, и они очень грустно сидят, что-то иногда говорят и выпивают, не чокаясь. А иногда бывало, что они снимали половину зала, но это никак не ограждалось, и вот по сути ты приходил на обед, но видел, что люди рядом сидят и что-то там происходит. И потом вот только я понял, что это проходили поминки. То есть люди приходили в столовую, и они снимали вот даже не то чтобы, ну, в редких случаях ползала, а бывало просто снимали несколько столов, и тут же вот проходили какие-то поминальные у них посиделки. А в это время вокруг просто происходила обычная жизнь. То есть мы, студенты, приходили, обедали, сидели, что-то там записывали, общались, а рядом с нами сидели люди и поминали кого-то.
0: Ну, представить себе это в нашей столовой, честно сказать, я вообще не могу. Этого, ну, этого не было, да, и никого такого вот чужого, да, в смысле, чтобы там организовали какой-то праздник, сняли ее зачем-то, даже выходные не было. Это, видимо, вот у вас какие-то ушлые менеджеры, которые сдавали под это столовую. в столовую ходили только студенты, да, могли из других корпусов прийти, потому что вот в нашем корпусе была, наверное, единственная такая большая столовая, вот не буфеты, которые в каждом корпусе там были, где продавали пирожки, а вот полноценная столовая со столами, со стульями, большая, где полноценные блюда продавали, единственная вот столовая на этот вот университетский городок. Но я почему-то, даже не знаю почему, особо старался там не есть, потому что, ну вот, днем мне не очень этого хотелось, в принципе. Мог взять булку, пирожок, а вот вид блюд, которые, ну, большинство блюд, наверное, кроме супов, поливались подливой, да, такой субстанция оранжевая, я даже не знаю, с чего она делается, честно говоря. Ну, предполагаю, что из муки, наверное, и томатного соуса, еще чего-то. И я помню, если друзья у меня брали еду, они всегда просили подливу, я говорю, блин, зачем она, ну как без подливы есть, вот как без подливы есть, и, в общем, блин, залито это все таким неаппетитным этой жижей, в общем, не хотелось там сильно есть что-то, но столовую мы использовали, там продавался чай, особенно зимой, он был в стаканах таких граненых, мы брали много таких стаканов этого чая и пили. Но секрет был в том, что у нас в стаканах этот чай почти никогда не кончался, да, то есть мы могли сидеть там пару-тройку часов, и тем не менее у нас стаканы с чаем были полны. Ну, это был такой хитрый чай, потому что мы выпивали чай и наливали туда портвейн, да, вот вида три семерки, но там было много номеров, они, кстати, отличались почему-то. Были очень плохие, были средние паршивости. И, в общем, пили мы вот в столовой вот такой чай. То есть это было скорее вот таким местом сбора. Для меня это не было, да, вот местом приема пищи, скажем так.
1: Вот ты сказал, что еда бы странно выглядела, особенно залита вот всем подряд. Мне кажется, да, тут, в принципе, такое есть явление, или как тайна, который никто не может разгадать, что, в принципе, еда почему-то, большинство моментов, она выглядит очень даже неаппетитно, если на нее смотреть, и особенно если фотографировать. И это и проявлялось тоже и в фастфудах, что там тебя ждали картинки определенного вида того, что ты хочешь, но приносили тебе немножко, как сказать, такие пострадавшие уже бургеры, которые многие повидали. А вот то, что вы посиделки устраивали в столовых, вот у меня такое же было, когда я уже перебрался в город побольше и стал жить самостоятельно. Там уже появился Макдональдс, но для меня все равно он не был почему-то доступным местом, ну, то есть именно в голове моей. И я там редко бывал, но у меня в окружении было немало людей помоложе, которые уже выросли в городе, и они часто назначали встречи именно в Макдональдсе и практически ничего не брали, тоже как, вот, как и вы. От этого у меня рушилась какая-то вот причинно-следственная взаимосвязь двух вещей. У меня была всегда цель, что я приходил в эти места поесть, а не проводить время. Но, похоже, это было только у меня так. Так получалось, что вот люди уже в городские, выросшие в городе, и которые были, ну, чуть моложе меня, для них Макдональдс это вот был таким местом встреч и место, где можно провести время достаточно приятно и в приятном окружении.
0: Я тоже видел, как Макдональдс, наверное, уже в Москве, опять же, потому что уже жил в Москве, начали превращаться в такой центр подростковой студенческой жизни, то есть там сидели ребята, да, школьники, не знаю, студенты, не студенты, явно тоже заказывали очень мало или ничего не заказывали, занимая столики, но меня туда не тянуло, хотя я знаю, что многие взрослые люди туда заходили перекусить, да, именно вот в Макдональдс хотели, да, то есть, может, как guilty pleasure, а может, правда нравилось, но вот честно скажу, это guilty pleasure не для меня. Вот в детстве это был праздник, потом это как-то ушло, особенно когда сам начал думать, на что тратить деньги, и, в общем, во многом фастфуд из моей жизни ушел совсем.
1: Но мне кажется, еще тут, знаешь, какой фактор может быть? Вот как ты рассказал про столовую, и у меня во времена именно студенчества или чуть позже фастфуд отсутствовал. Дело в том, что у Макдональдса же была очень серьезная позиция по продаже алкоголя, то есть его не было. Это было именно место в основном семейное или место для вот обедов каких-то дружественных.

В городах я еще успел распробовать много других фастфудов, которые, я надеюсь, и сейчас спокойно себя чувствуют. Особенно вот мой личный фаворит, я думаю, многие поймут, о чем я говорю и что имею в виду, это про аномально такую большую картошку. Крошка-картошка. И в последние разы, когда я был в России, я вот наверстывал какие-то вот свои упущенные такие вот желания, какие-то мечты. Я ходил специально на фудкорты и заказывал вот эту самую картошку. Вы не поверите, аж с двумя горячими наполнителями. То есть там можно еще, вот, как вы помните, выбрать, что в нее добавят. Я как бы прям от души разгулялся тогда.

0: В России есть еще такие региональные фастфуды. Ну, это такая тема очень нишевая. Мало кто об этом, наверное, может вспомнить, рассказать. Но вот я вот хотел бы рассказать про именно татарский такой феномен. Легендарный региональный фастфуд, он называется Татмак. Ну, это вот прям полная такая вот, знаете, аллегория на Макдональдс. Только с приволжским таким татарским оттенком. Находится он в Казани. Не знаю, насколько он до сих пор также грандиозен и будоражит умы жителей, но вот в 10-е годы этот бренд, он меня лично свел с ума, когда я про него узнал. Ну и кроме меня, по-моему, он сводил еще с ума местных таксистов, которые чаще всего толпились у точек этого фастфуда. Ну, еще студенты там были. Это, в общем, такие пиццы, такие завернутые пиццы. Ну, это просто вот именно в Казани это вот легендарное место. Но я настоятельно его не рекомендую всем, потому что вот местные казанцы, когда я вот начинал свою большую речь про важность этого местного бренда регионального, они на меня смотрели, честно говоря, как на сумасшедшего, крутили глаза, потому что, как я понял, у каждого была своя история отравления какая-то личная, которая однажды случалась в этом месте.
1: А что тебе там нравилось-то тогда?
0: Ну, это было дешево, доступно, быстро. Это действительно фастфуд. Это прям... Это было вкусно. Это было прям вкусно. И, ну, мой бюджет вообще не страдал от этого. Меня вот этим он, мне кажется, и восхитил.

обычно они, эти точки фастфудов, открывались очень рано и поздно закрывались, а могли вообще всю ночь работать. Поэтому порой я или многие из вас достаточно в мутном состоянии или странной ситуации оказывались в этих фастфудах. И люди тоже там попадали странные, загадочные. Ну и в принципе, когда ты ночью в городе, у тебя состояние такое не очень трезвое, то всегда именно хочется почему-то фастфуда. И вот тут еще есть такие другие народные кафе. Это Burger King. Тут я хочу такую сделать отметку, что мне нравится даже больше, чем Макдональдс. Но тут как бы это два лагеря, они бесконечно враждуют. Однажды ночью я был вот в Москве, и после какого-то концерта мы шли по городу, метро уже закрылось, и мы пошли вот ночью туда что-то там съесть. Мы зашли внутрь, там тоже толпы веселых людей, какая-то ночная суматоха, все что-то заказывают, кричат. Не очень такая дружелюбная атмосфера. И мы дождались заказа, сели у столика длинного такого, похожего на барный, который выходил в окно, ну, видом, и начали вот жевать бургеры, глядя на улицу Красная Пресня, ночную такую. И я вот жую и вижу, что слева от меня просто сидит такой обычный мужик, выглядит вот как отец твоего какого-то знакомого. У него сумка через плечо такая черная, на которой много молний, с которыми вот ходят обычно такие средних лет мужчины. И видно, что он с какой-то смены, похоже, с работы. Может, на поезд не успел или что-то еще сидит, чего-то ждет, непонятно. И вот это все так выбивалось из всего того, что ночью происходит вот вокруг, в этом ночном городе, отдыхающем. А он вот сидит, просто пьет чай молча, глядит на улицу, уставший, смиренно. Но в глазах у него просто тоска всей осенней ночной Москвы.

я хоть и не стоял, как Андрей, в первую очередь к Макдональдсу, и потом уже как бы спустя много лет Макдональдс и вообще весь остальной фастфуд, это, к счастью, стало чем-то таким, что легко встроилось в жизнь страны и, в принципе, слилось с жизнью многих людей и уже не вызывало каких-то особых чувств. Но вот тут мне сейчас хочется опять прыгнуть в прошлое и рассказать историю про то, как мы с моей семьей побывали первый раз в Макдональдсе, потому что вот в моей жизни это одно из самых ярких воспоминаний. Мы были в том самом первом Макдональдсе, который знаменит вот этой очередью в 90-е, то есть спустя 10, 11, 12 лет после того, как там Андрей постоял, мы туда с семьей тоже приехали. Не знаю, специально ли папа повел нас именно туда, но вот мы там оказались, и для меня это был культурный шок, в прямом смысле этого слова. Я вот прям вижу ярко перед собой, как мы все вместе сидим за столом одним, а по нему вот разложены все эти коробки, обертки, каждая трубочка упакована отдельно. Вот аж дыхание вот у меня от всего этого, я помню, перехватывало. И помню эти соусы, вот эту прям ярко-желтую горчицу, которая, ну, просто раньше да, я до этого соусы видел, такие, знаешь, как-то смешиваются, когда кетчуп и майонез, кетчунес, там всякие соусы домашние заготовки. А тут прям яркая, плотная субстанция и достаточно вкусная, кстати. И вот это вот очень трогательный и лично для меня такой светлый момент. Мы будто всей семьей оказались в кино и заглянули в другую реальность, сидя друг с другом. Мы вот всей нашей вот семьей вот из относительно далекого края дотянулись вот до этого другого мира, немного его пощупали. И вот сейчас, конечно, это вспоминать даже как-то странно. В какой же вот обстановке выросли и взрослели наши родители и целое поколение, что вот этот столик фастфуда был настолько великим событием в жизни обычной российской семьи. И вот как-то немного горько от осознания этого.

0: по-моему, когда Макдональдс стал уходить, там тоже была очередь достаточно большая, да?
1: Ну да, и люди продавали потом гамбургеры по большой цене, да, то есть люди действительно прощались с этим, побежали, для многих это было большой частью жизни. Но я бы вот в эту очередь уже точно не стал. Не знаю, к сожалению, к счастью ли, да, фастфуд, да, как я уже сказал, перестал быть частью моей жизни достаточно давно. Да, даже вот столовки, они ведь тоже стали появляться такие, видимо, на фоне ностальгии по СССР. Где-то, если вот в провинции, особенно прямо с каким-то красным флагом, серпом и молотом, еще чего-нибудь, да, там что-то самая столовка. И они почему-то уж если где-то хотелось перекусить, это столовка, где уже не непонятные какие-то котлеты с пюрешкой, да, которые спрятали за подливой, а в принципе, ну, понятные блюда какие-то, какие-то шашлычки, не знаю, какой-нибудь бифстроганов, еще что-то, да, ну, традиционный репертуар столовой. И, в общем, они были намного предпочтительней. И, честно скажу, именно в моей жизни как бы никакой трагедии в уходе этого всего не было. Но, тем не менее, я понимаю, да, что, помня как бы атмосферу той очереди, вот того прихода Макдональдса, да, как какого-то провозвестника новой жизни, да, какого-то другого мира, я понимал и понимаю сейчас, что на самом деле ушло какая-то очень важная часть жизни. Пусть она далека от меня на тот момент была и сейчас есть, но тем не менее я понимаю, как важно вот это все, да, это какая-то связь с внешним миром, да, что мы такие же, да, что мы не какие-то особые, да, особый путь, да, там, с хлебами, лаптями, щи, нет. Вот это, наверное, хочется подчеркнуть.
0: На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими историями, например, как история сделала петлю и у нас снова появились ростиксы, то пишите по адресу podcast@meduza.io. Мы обязательно все прочитаем и даже ответим, возможно, вот так в подкасте прямо.
1: Скажу, что будет последний выпуск, посвященный как раз вашим письмам.
0: С вами был Андрей Першин
1: и Андрей Перцев. До свидания, до новых встреч.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написана людьми, которые, в принципе, считают, что война – это нормальное действие. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Здравствуйте. Это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Поскольку я запоздал с выходом подкаста, появилась новость, мимо которой я, конечно, не смог пройти, потому что это не новость. Это что-то, чего, к сожалению, можно было когда-нибудь скоро ждать. Умер человек по имени Дэниел Элсберг. Американский аналитик, который работал в аналитической организации под названием RAND в конце 60-х, и который слил в прессу, то есть буквально передал газете «Нью-Йорк Таймс» огромный 50-томный архив правительственных секретных документов про войну во Вьетнаме, которые вошли в историю под коллективным названием «Pentagon Papers» — бумаги из Пентагона. Это было очень громкое дело, которое в результате сложной цепочки событий привело к тому, что президент Никсон отправился в отставку. Но оно было громким и по другим причинам. Когда Элсберг передал эти документы журналистам, газета «Нью-Йорк Таймс» долго консультировалась с юристами, можно ли это публиковать, потом решила все-таки, что, конечно, их долг состоит в том, чтобы это публиковать, и они начали публиковать статьи, и практически как только они опубликовали первую статью из длинной серии о том, как на самом деле придумывалась и велась война во Вьетнаме, правительство через суд добилось запрета на дальнейшие публикации «Cease and Desist Order». И «Нью-Йорк Таймс» пошла в Верховный суд, судилась с правительством и выиграла. Практически мгновенно, меньше чем через 2 недели после первой публикации, Верховный суд постановил, что это достаточно общественно значимой информации, что «Нью-Йорк Таймс» имеет право публиковать. Самого Элсберга, который за это время, поскольку он понял, что «Нью-Йорк Таймс» может сейчас перестать публиковать документы, которые он передал, успел передать их еще в «Вашингтон Пост», в другую главную американскую газету. Потом он раскрыл свое имя, пошел под суд вместе со своим бывшим коллегой Энтони Руссо, который ему в этом помогал. И суд через некоторое время его оправдал. Мы можем порадоваться за американский суд, но меня, конечно, больше интересует природа и судьба самих бумаг, которые распубликовал Дэниел Элсберг, и что мы можем из них узнать. И бумаги эти — это поразительная история, если задуматься. Практически 50-томный сборник документов и аналитических текстов, который назывался «Pentagon Papers» в публичном поле. Его официальное название — это история политических решений, касающихся Вьетнама, принятых в США с 45 по 67 год. Это список документов, составленный и сделанный. Да это даже не список документов, это на самом деле историческая хроника с богатым вкраплением документов, составленная по заказу министра обороны Роберта Макнамары, которая была сделана им, которая требовалась ему, не только для того, чтобы понять, как Америка оказалась в этом говне, но и для того, чтобы будущие историки, он прямо так это и формулировал, ничего не выдумывали, а у них были под руками источники. То есть в тот момент, когда он делал в некотором смысле официальную историю. Это как если бы, я не знаю, Шойгу писал введение к истории войны в Украине. Настолько официальную, насколько можно. И это настолько официальная, насколько можно история, когда Элсберг, будучи аналитиком с доступом к секретным документам, ее увидел впервые, прочитав эту официальную историю, первое и главное, что он подумал, а он в тот момент уже был противником войны, что правительство 25 лет занимается неоправданным насилием, ложью, выдумывает факты, которых не было, вводит в заблуждение публику и прикладывает довольно большие усилия, чтобы их ложь не вышла наружу. Этот парадокс, он, конечно, только очень поверхностный парадокс. Никакого парадокса тут нет. Казалось бы, с одной стороны, официальная практически история войны, написанная правительством, которое ввязалось в эту войну, должно быть в какой-то мере оправдательным документом. Оно должно отбеливать репутацию участников. Но на деле, с точки зрения любого вменяемого читателя со стороны, эта официальная историческая хроника выглядит практически как чистосердечное признание. одна деталь, которая очень хорошо известна про Pentagon Papers и сохраняет невероятную актуальность в 2023 году, состоит в том, что среди этих бумаг была бумага, написанная заместителем министра обороны Джоном Макнотоном, в которой было написано «Цели США в этой войне». И дальше было написано следующее. 70%, в смысле 70% наших целей – избежать унизительного поражения и потерять репутацию гарантера мира. 20% – удержать Южный Вьетнам от попадения в китайскую орбиту, в китайские руки. 10% – позволить жителям Южного Вьетнама наслаждаться лучшей и более свободной жизнью. То есть, с точки зрения заместителя министра обороны, только 10% целей США в этой войне на момент 65-го года. Война после этого еще длилась 10 лет. В 65-м она в некотором смысле началась в большом масштабе. С точки зрения заместителя министра обороны, 10% как бы мотивации США состояли в том, чтобы люди жили лучше, а 90% в чем-то еще. И вот эта формулировка 70% наших целей состоит в том, чтобы избежать унизительного поражения, она, конечно, очень перекликается с тем, как до сих пор многие люди на Западе, не в России, на Западе, говорят о том, что надо придумать какой-то способ закончить эту войну так, чтобы Путин избежал унизительного поражения. Эта конструкция, невероятно живучая, по своей сути, очевидно, восходит к каким-то временам 300-400-летней давности, когда все понимают, что обычное положение вещей состоит в том, что безумный монарх ввязался в войну, и главное, что надо сделать, чтобы остановить войну, это постараться сделать так, чтобы не чувствовал себя унижен. Когда министр обороны Макнамара заказывал это многотомное исследование, он работал для историков будущего. Конечно же, все эти документы были засекречены. Конечно же, их публикация должна была очень сильно повредить любому человеку, который в тот момент занимал пост президента США. И, конечно, ему не могло прийти в голову, что они могут быть опубликованы сразу. И поэтому важная часть Pentagon Papers происходит из того, что они были опубликованы не через 50 лет, не через 70, не по тому графику, который замышляли создатели, а по тому графику, который придумал Даниил Элсберг, человек больших убеждений и большой смелости. И человек, который прожил, кстати, длинную жизнь, больше 90 лет, и до самого последнего времени в самых однозначных словах и самым безапелляционным образом поддерживал всех людей, которые повторяли его действия, которые сливали секретные документы, касающиеся войны, для широкой публики, вроде Челси Беннинг и Эдварда Сноудена. И это, конечно, важно. Важно, что даже официальная история войны, написанная для своих, как бы становится частью общественного дискурса. Потому что, вообще-то, это для меня очень важная тема, настолько важная, что последние 3 дня как бы не записывал подкаст вовремя, а читал бесконечные тексты. Я думаю, что необходимость написания этой истории и необходимость непрерывного, постоянного свидетельствования о тех преступлениях, которые происходят на войне и в связи с войной, это не только самое важное практически, что можно делать за пределами поля боя, но и практически единственное, что доступно каждому человеку. Может быть, не каждый человек может делом или словом помочь ЗСУ, не каждый человек может купить дрон или даже обогреватель, или даже 10 одеял и послать их кому-то или передать беженцам. Может быть, у кого-то нет денег, но участие в коллективном свидетельстве, не в написании истории такой, какой она должна быть, а не такой, какой ее бы написал Шойгу или Макнамара, это практически самое важное и самое доступное, что мы все можем делать. И я все время это повторяю, потому что многие люди вокруг меня, и в частном порядке, будучи людьми, и в профессиональном, будучи журналистами, потому что непропорциональная часть моих друзей журналисты, они не могут не чувствовать время от времени, что как бы они беспомощны, они не могут ничего изменить. Так вот, я хочу сказать, что это свидетельствование и написание истории так, как она должна быть написана, это невероятно важное и невероятно достойное занятие. Что еще мне кажется более важным, что каждый раз, когда ты думаешь, что мы можем сделать как человечество, я не знаю, на любой ступеньки социальной лестницы, то правильный вопрос начинается с того, что хотели бы сделать и что, может быть, хотели бы от нас, жертвы этой войны, этой несправедливости. Потому что только их голос на самом деле всерьез имеет значение. И помимо того, что они хотели бы, чтобы война остановилась, и помимо того, что они хотели бы, чтобы у них была нормальная жизнь, и помимо того, что они хотели бы, чтобы справедливость была восстановлена, они бы хотели, чтобы мы рассказывали их историю. Почему я это знаю? Я это знаю, потому что 20 век был невероятно богат на ужасные, отвратительные события. Войны, гулаги, геноциды. И 21 век не так богат, но все же богат на них. И осталось невероятное количество свидетельств и рассказов людей, которые прошли через эти жернова. И необходимость рассказать о том, что они пережили, и сделать это общественным достоянием, это очень важный повторяющийся мотив каждого такого рассказа. И поэтому сегодня я хочу просто поговорить о том, как пишется эта история, наша память о войне, и почему это важно, и рассказать несколько историй, очень не связанных, в которых будет много разных имен и фамилий, и простите, но, может быть, вам придется их гуглить, потому что как и запоминания, так и воспоминания работают странными путями. В моем случае один из путей состоял в том, что мы с моей женой Ликой посмотрели фильм, который называется «Нелли Надин». Это совершенно выдающийся документальный фильм. И не очень длинный, поэтому я рекомендую его всем посмотреть. Он меньше полутора часов идет. Я не буду его спойлерить больше, чем написано в анонсах и тизерах самого фильма. Но посвящен он тому, что две женщины, довольно выдающихся сами по себе, встречаются и влюбляются друг в друга в концлагере Ревенсбрюк на Рождество в 1944 году. И дальше проживают какую-то жизнь. Какая-то жизнь у них была до этой встречи, какая-то жизнь после. Какая-то жизнь есть у их потомков. И я не буду это рассказывать как раз потому, что это будет спойлер. И одна из этих женщин, Нелли, оперная певица из Брюсселя. Вторая из этих женщин, дочка китайского посла в Испании. Но вот, значит, судьба их свела в Ревенсбрюке. И Нелли пишет воспоминания, практически дневники, с огромной подробностью о том, как, значит, происходит все, включая их жизнь в концлагере. В какой-то момент их разлучают, ее забирают из Ревенсбрюка и перевозят в Матхаузен, в другой концлагерь. И она описывает, как она приезжает и как там устроена жизнь, как они ходят работать в карьере, а там работают в карьере. И описывает, как она поднимается по лестнице. Там есть ужасная лестница, которая выглядит как какая-то адская мука, и в которой 186 ступенек. И когда ты слышишь такое конкретное число, то оно тебе попадает в голову. Я пришел домой, стал смотреть фотографии, значит, из Матхаузена, читать, потом стал гуглить 186 ступенек. И довольно быстро я нашел, что эти 186 ступенек упоминаются в Нюрнбергском трибунале. Потому что среди разных людей, которые сидели в Матхаузене, был фотограф Франциско Бойш, который исторически был испанец. Он сбежал из Испании после победы Франко, присоединился к сопротивлению, попал в плен и оказался в Матхаузене. Он был фотограф, и поскольку он был фотограф, его поставили в Матхаузене отвечать за фотографию. В частности, не только за фотографирование, но и за проявление пленок, которые снимали сотрудники лагеря. И он умудрился сохранить 2000 фотографий, из которых совсем не все были сделаны им, а многие были сделаны просто комендантом лагеря. И потом выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. И, конечно, ты каждый раз останавливаешься и поражаешься тому, что Макнамара заказывает как бы исследование про то, что Америка делает в Вьетнаме, что комендант концлагеря фотографирует концлагерь. Но вообще это совершенно неудивительно. В предисловии к архипелагу ГУЛАГ Солженицын благодарит всех людей, которые ему помогали собирать информацию для архипелага. И потом, после этого, он благодарит Максима Горького за то, что тот поехал писать про Беломорканал по заказу ОГПУ. И благодарит видных сотрудников КГБ и Андрея Вышинского, главного обвинителя на советских процессах, от которых остались биографические тексты или документальные тексты, и которые, конечно, хотели написать официальную историю, но во время написания официальной истории они помогли Солженицыну. И Солженицын так и говорит: они не хотели мне помочь, но помогли. И это вечная история, что вообще-то преступники тоже почему-то любят документировать, значит, свою жизнь. Но для людей, которые страдают от преступлений, этот императив становится совершенно неостановимым. И для оперной певицы, которая сидела в лагере, и для фотографа из Испанской республиканской армии, который собирал и хранил тайком эти фотографии, чтобы потом рассказать миру. И для еще одного важного человека, который сидел в лагере Матхаузен, для Симона Визенталь. Симон Визенталь, наверное, гораздо лучше всем известен, чем предыдущие люди, о которых я рассказываю, потому что он потом много лет посвятил поиску нацистских преступников и много лет посвятил тому, чтобы записывать свидетельства выживших в Холокосте. После войны он организовал центр еврейской исторической документации, и он и его сотрудники провели почти 4000 интервью с людьми, которые пережили Холокост только за первые 10 лет после конца войны. И он бесконечно составлял списки преступников, про которых было понятно, что они участвовали в казнях и убийствах. И он, на самом деле, когда он вышел из Матхаузена, то первое, что он сделал, как бы еще не твердо стоя на ногах, он записал имена нескольких десятков людей, которые соучаствовали в преступлениях, и передал их освободителям, которые пришли освобождать Матхаузен американцам. И это бесконечная, повторяющаяся важная история, что людям, которые переживают эту немыслимую и безумную несправедливость, для них постоянно и очень важно рассказать об этом, что они уже часто не сомневаются, что они сами погибнут, но им очень важно, чтобы их история была рассказана, чтобы преступники были названы по именам. Этот мотив – это один из самых сильных мотивов не только еврейской культуры, но и вообще культуры 20 века. Хотя, конечно, в еврейской культуре он по понятным причинам силен, потому что еврейская культура в большой степени построена на воспоминании о несправедливости, которая случилась много тысяч лет назад. И та инфраструктура, которая требуется для того, чтобы каждый раз рассказывать своим детям за столом о том, что случилось в Египте, она естественным образом создает импульс для того, чтобы рассказывать о преступлениях нынешнего времени. Причем в этих рассказах и в специфичности этих рассказов кроется какая-то невероятная сила. Эти 186 ступенек, о которых я услышал в фильме, я потом полез читать показания Бойша с Нюрнбергского процесса, и прокурор начинает его спрашивать, кто вы такой, как вас зовут, откуда вы, как вы попали в лагерь и так далее. Просит его описать лагерь, и он говорит, и вот был лагерь, был карьер, и между ними была лестница. И прокурор спрашивает, сколько ступенек? И он отвечает, сначала было 160, а потом стало 186. В этот момент меня поражает совершенно, что прокурору это почему-то тоже важно. Этот человек не обязан помнить, сколько ступенек, если их больше 10. Но почти на каком-то подсознательном уровне ты понимаешь, что каждый из них запомнил, сколько там ступенек. И что прокурор это понимает. И он понимает, что неожиданно, что это количество ступенек даже становится каким-то очень важным фактом. На фоне того, что вообще-то дальнейшие показания Бойша, это как бы показания из концлагеря. Вот, значит, на этой фотографии вешают австрийца, который сбежал из лагеря. Вот на этой фотографии, вы видите, внизу лежит тело, потому что с этой лестницы длиной 180 ступенек каждый день кто-нибудь падал и разбивался. Вот стоят американцы, потому что когда нацисты вешали австрийца, они заставили лагерный оркестр играть музыку. Эта необходимость с невероятной степенью дотошности, точности описывать то, что было, это форма восстановления справедливости, главное, доступное человеку. Прочитав про этот оркестр, я довольно быстро нашел советский видеофильм про Яновский лагерь смерти, который находился рядом с городом Львовом, рядом с Лембергом, как его называли нацисты, в котором это хорошо известно, и среди людей, которые там сидели, был и тот же самый Визенталь, в котором был свой музыкальный оркестр, особенно выдающийся, потому что один из топ-менеджеров лагеря был в юности скрипачом в джаз-банде. И, значит, вот в этом коротком на 20 минут советском фильме там рассказывается о том, что у них была специальная мелодия, которая называется «Тодос танго», и которую надо было играть во время убийств. И фильм был снят, в какие-то уже 70-е, и он есть на Ютьюбе, и под ним написан комментарий современного немецкого историка, который написал книжку про то, что это легенда, и что там был действительно оркестр, и он действительно играл во время убийств, но не было специальной мелодии. И вот на этому конкретному вопросу, существовала ли специальная мелодия, которую упоминают все, включая Визенталя, которая якобы существовала и которая была написана по заказу лагерной администрации для того, чтобы сопровождать массовые казни. Этому вопросу историк этот посвятил целую книжку, которую он написал во время ковида, которая написана, правда, по-немецки. И он приводит к выводу, что мелодии не было, но оркестры были. И, конечно же, человеческая память имеет пробелы. И когда что-то случается такое немыслимое и огромное, и ужасное, то воспоминания людей не сходятся. Может оказаться, что мелодии не было. Могло бы даже, наверное, оказаться, что ступенек не 186, хотя мне было сложнее было бы в это поверить. Но это совершенно не обесценивает эту историю, которую рассказывают люди, которые с этим столкнулись, эти тысячи интервью. Это их распространение, которое тоже является свидетельствованием, и которое, в чем и состоит вся наша история. У Визенталя есть еще один сюжет, который его обсессивно занимал. История такого еврейского историка Семена или Шимона Дубнова, который был довольно успешным историком еще в царской России, который как бы за взятку подделал документы и приехал в Петербург, когда евреям нельзя было быть в Петербурге. Потом его оттуда выгнали. Он жил в Одессе и много где. И он написал десятитомную историю еврейского народа, секулярную историю еврейского народа, которая на тот момент, когда он ее написал, была одним из важнейших текстов на эту тему. И он был выдающийся знаменитый человек. И в декабре 41 года, когда он не успел уехать из Риги, его убили в Румбуле под Ригой. И есть какие-то обрывочные воспоминания о том, как он жил и, значит, что он делал в гетто перед тем, как его убили. И одна из этих историй, которую рассказывает Визенталь, которому, как мы знаем, не всегда можно верить, но и никому нельзя всегда совсем на 100% верить, состоит в том, что один из руководителей Холокостов Латвии был бывшим учеником Дубнова из какого-то немецкого университета, и он над ним все время издевался, значит, когда ему надо было оказаться в гетто зачем-то, и спрашивал его, типа, веришь ли ты еще в Бога, как бы веришь ли ты еще в то, что человеческая природа добра, а не зла, сделаем с тобой что хотим, но вел себя как бы студент-троечник по отношению к профессору, которому он может отомстить. И говорят, что при одной из этих встреч он посмотрел на Дубнова, или, может быть, когда уже Дубнова забирали, но чтобы убить, и сказал, вот вчера мы убили 700 евреев. И Дубнов, который написал десятитомную историю еврейского народа, ответил ему, а можете сказать точную цифру, я записываю. Даже в момент, когда он уже был совершенный старик, и его везли убивать, он продолжал вести хронику того, что происходит, и записывать происходящее. Хотя у него не было никаких гарантий, что его записи переживут войну и Холокост, и, собственно, они, кажется, и не пережили. Мы все это знаем из легенд, но из других источников мы тоже знаем, что девизом и лозунгом Шимона Дубнова была фраза «Jeden schreiben und verschreiben». «Евреи, пишите и записывайте». И, честно говоря, я думаю, что буквально к этим трем словам «schreiben und verschreiben» и сводится самая минимальная ответственность каждого человека, который что-то знает про нынешнюю войну тоже. Потому что среди многих вещей, которые надо лишить репутации респектабельных, конечно же, находится и история войн. История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написана людьми, которые, в принципе, считают, что война — это нормальное действие. Написаны дипломатами, которые считают, что существуют стратегические интересы государств. Написаны людьми, которые учились в университете во времена Холодной войны и интериоризировали, впитали в себя идею, что сукин сын может быть нашим или не нашим. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Одна из моих задач состоит в том, чтобы это изменить, чтобы никогда больше так не было, чтобы такие рассказы не пользовались никаким уважением и не воспринимались как рассказы о чем-то, что было на самом деле. Потому что, конечно, любые рассказы о том, что было на самом деле, они происходят исключительно от тех, кто пережил несправедливость, а не участвовал в переговорах в Женеве. И тут я должен рассказать еще одну историю про человека по имени Боб Герсони, человека, который в американском дипломатическом сообществе считается как бы их святым. Вот если у них был кто-то святой, то вот Боб Герсони. И чтобы объяснить, в чем состояла его святость, надо совершить некоторый экскурс в его историю, значит, историю Холодной войны, потому что это не так-то просто. Его судьба описана в книжке такого знаменитого специалиста по международным отношениям Роберта Каплана. Он автор многих бестселлеров, невероятно успешный журналист. Он сидел в бесконечных каких-то советниках у разных правительств. И он одна из звезд сообщества международных отношений. И в последние годы у него очевидным образом появились душевные метания, связанные с тем, что он поддерживал войну в Ираке, как и все звезды международных отношений того времени. И что, в принципе, как он пишет, я горжусь своей журналистикой, но не горжусь ее результатами. Что у него появилось подозрение, что он делает что-то не то. И последние его книги, они являются результатом этого поиска, копания в своей душе. И вот одна из них – это книжка про Боба Герсони. Боб Герсони – это человек, который по заказу американской дипломатии ездил в разные места, где было трудно, где погибали люди, где случались, я не знаю, наводнения, блокады, лагеря беженцев, гражданские войны, и пытался понять на месте, чем Америка или ООН могут помочь этим людям. И Боб Герсони с 1977 года, когда он как бы пришел в этот бизнес, когда он стал консультантом Министерства иностранных дел США, Foreign Office, и там до конца 90-х, занимался одним и тем же делом. Он приезжал в какое-нибудь место, где страдали и погибали люди, и просто с ними разговаривал. Он разговаривал с десятками, сотнями, тысячами людей. Если верить книге Каплана, которая построена на интервью с героем, то за время всех своих экспедиций он лично поговорил с 9 почти тысячами людьми, с 8 тысяч с чем-то людей. Поскольку он был контрактором официальным и делал это для работы, то он не записывал их имен, но записывал все помимо их имен. Он с невероятной дотошностью описывал внешний вид, обстоятельства, встречи, как выглядит дом, как выглядит человек, откуда он, какой он веры, из какой он деревни. И задавал миллион каких-то безумно простых вопросов. Почему вы не можете вернуться домой? Что случится, если вы вернетесь домой? Что вам угрожает там? Что вам угрожает здесь? Когда что-то изменилось в вашей судьбе? Что произошло лично с вами? И опишите день за днем. Цитаты из его записи – это совершенно черная книга, которая гораздо меньше известна, чем воспоминания о Холокосте, но которая в целом создает впечатление, что этот как бы Холокост никогда не закончился окончательно, он всегда продолжался. Что в конце 70-х Герсони работал в Уганде, и когда он там был и пытался понять, что там происходит, у него на глазах просто исчез целый лагерь беженцев. И вся международная дипломатия продолжала общаться с президентом Уганды и поддерживать его, и давать ему деньги на разные проекты, не очень интересуясь тем, что случилось с этим лагерем беженцев, который находился на территории как бы оппозиционно настроенной к президенту. Герсони в какой-то момент смог туда попасть благодаря своей настойчивости и благодаря своему принципу, что единственные люди, с которыми в конечном итоге можно разговаривать, это люди, которые являются жертвами обстоятельств, а не создателями этих обстоятельств. И он увидел лагерь, в котором не осталось ни одного человека, все убиты, и на стене написано кровью «Боже, спаси нас». Или он, я не знаю, работал в Никарагуа, в Гондурасе, в Гватемале, в Судане, в Таиланде, в Руанде. И в каждом из этих мест, куда его посылали, потому что было уже известно, что там умирают тысячи людей. Причина, по которой его вызывали в министерство и говорили, ты должен поехать в какую-то очередную точку в мире, состояла в том, что там уже умирают тысячи людей. И оказалось, по крайней мере, если верить довольно подробной и хорошо документированной книги Каплана, которую я прочитал, что в целом во всей системе американского международной политики и можно сказать, ООНовской международной политики практически не существует людей, помимо Боба Герсони, не существовало, которые могли бы просто поехать и поговорить с жертвами. Что сама эта способность его, само его убеждение, что ты должен разговаривать с жертвами, а не с дирижерами, насилие, оказалось невероятно редким свойством. И его репутация святого человека и великого гуманитария, абсолютно заслуженная, возникла просто из этого, что он приезжал и разговаривал только с теми, к кто находился с другой стороны несчастья. Иногда это не было связано с убийствами. Иногда ему надо было просто узнать, на что потратить 100 миллионов долларов, которые какое-нибудь международное агентство выделило какому-нибудь несчастному региону. И даже в этом случае главная проблема международного агентства всегда стояла не в том, где найти 100 миллионов, а в том, чтобы хотя бы 5 слов узнать о том, на что эти миллионы могут быть потрачены в какой-нибудь неблагополучной стране или регионе. И довольно быстро оказалось, конечно же, что Боб Герсони, у которого была очень простая работа, у него были все допуски секретности, он был знаком с миллионом послов и высоких функционеров международных отношений по всему миру. Он как бы считался своим. Но при этом довольно быстро оказалось, что сам его подход и сама его работа вступает в невозможные противоречия как бы с сутью того, как производится международная политика, и она особенно производилась и в холодную войну, и в 90-е, на самом деле, все время. Когда он приехал в Руанду уже после геноцида, когда генерал Кагаме Тутси как бы освобождал Руанду, побеждал то правительство, которое устроило геноцид, то Герсони приехал в Руанду и стал разговаривать с жертвами. И надо понимать, что в тот момент весь мир с претензией на удивление как бы смотрел на то, что только что хуту убили почти миллион тутси. А Боб Герсони в этой ситуации, попав в Руанду, поинтересовался, поскольку властью уже в тот момент стал генерал Кагаме, который был тутси, что происходит с хуту, когда он берет власть обратно. И написал отчет, поговорив с огромным количеством людей, из которого было ясно, что генерал Кагаме и его, по крайней мере, его части убили много тысяч хуту без суда и следствия, просто так, до всякого суда. Этот отчет был высокой гуманитарной миссией, потому что это был разговор с жертвами, которых никому не жалко, но он еще и поставил международное сообщество, которое только что допустило самый главный геноцид, как бы, второй половины 20 века, в невыносимые условия, потому что у них на руках был геноцид, и они не знали, что с ним делать, и выглядели как полные говноеды. И в тот момент, когда как бы пришел какой-то, значит, местный генерал, поборолся с этим геноцидом и как бы пообещал строить какую-то, значит, мирную жизнь, и довольно много вложил в это сил, честно говоря, приходит Боб Герсони и говорит, ну, вы знаете, он тоже как бы массовый военный преступник. И этот его отчет был положен под сукно настолько, что когда журналисты звонили в ООН, сотрудники ООН говорили, что этого отчета не существует. Читая эту историю, ты, конечно, все время думаешь, что любой возможный рассказ о том, что случилось в Руанде, конечно, невозможен без этого отчета. Если сейчас начать гуглить рассказы о том, что случилось в Руанде, то непропорционально большая часть этих рассказов написана людьми, которые в той или иной мере, если не соучастники, то немые вдохновители как бы происходящего. Это либо европейские, американские, канадские генералы, которые не справились, как бы не смогли его предотвратить, либо политики из самых разных стран, от Бельгии до США, которые хотели буквально получить какие-то политические очки и поэтому не вмешивались в происходящее. Практически любая официальная история, которую мы читаем, в большой степени построена на рассказах людей, которые стояли по другую сторону насилия, которые были, если не дирижерами, то зрителями из партера. Практически никогда эта история не создается до сих пор, несмотря на историю Холокоста, несмотря на все. В мире, на всей планете, история войны не пишется так, как она должна писаться людьми по ту сторону преступлений. Я специально прилагаю усилия, чтобы не говорить «жертвы», потому что очень часто они не жертвы. На самом деле, если что-то ты понимаешь после того, как 4 дня обсессивно читаешь воспоминания людей, прошедших через немецкие, советские, любые лагеря, лагеря беженцев в Африке, то главное поразительное удивление, которое тебя все время настигает, состоит в том, что темы, которые они обсуждают, уровень их дискуссий, уровень как бы разговоров, которые они ведут и которые потом сохраняются, и как бы их сила, их духа и сила их позвоночника превосходят многократно, значит, все, что демонстрируется в мирной жизни. Я не думаю, что это хорошо, что люди должны быть поставлены в такие обстоятельства. Но огромное количество свидетельств, которые у нас есть, это еще свидетельство невероятной силы человеческого духа. Поэтому даже слово «жертва» по отношению к ним мне не очень нравится применять. Я это все, конечно же, говорю, потому что в нынешней войне, которая происходит не за 5000 километров, которая происходит на понятном языке для многих из нас, которая производит невероятное в век интернета количество свидетельств и со стороны пострадавших, и со стороны преступников. Этот способ написания истории – это минимально имеющийся у нас императив. Не существует, я это повторю, и мне это не жалко повторить еще 100 000 раз, нету такой новости, что Путин что-то сказал на Международном экономическом форуме. Нету такой новости, что Сергей Кираганов погрозил миру ядерным оружием. Хотя, если, не дай бог, они его применят, это будет новостью. Все новости и все, что следует рассказывать, и все, что нужно допускать до себя, и все, что, по крайней мере, имеет смысл обсуждать, это свидетельство. Свидетельство производят и плохие люди тоже, с неизбежностью. Но единственная важная, единственная интересная история – это та история, которую wir schreiben und verschreiben. Это история, которая написана с другой стороны. У этой истории, как и у этого выпуска подкаста, нету хорошей понятной структуры. Структура избегает настоящей истории. Структура обманчива. Солженицын пытался разбить архипелаг ГУЛАГ на главы, начиная с ареста. Но при том, что, поймите меня правильно, я думаю, что это совершенно великая книга, и что лучше она не могла бы быть написана. Но, конечно, эта структура обманчива. Эта структура его самого подводит. Эта структура пытается вменить логику процессу, в котором нет логики. От нас это не требуется. Ни от кого из нас не требуется приобрести возможность встать в позу и сказать: я вам расскажу, как все было на самом деле. От нас требуется свидетельствование, и тем из нас, кому повезло достаточно, чтобы мы не могли свидетельствовать личный опыт перенесенных страданий и личный опыт зла, с которым мы встретились, мы всегда можем свидетельствовать за счет того, чтобы воспринимать, распространять, интерпретировать те свидетельства, которые есть, создавать свидетельства, разговаривая с людьми, которые прошли через это зло. И если кому-то из вас кажется, что вы не можете ничего сделать в сложившихся обстоятельствах, то вот вам дело, которое может сделать каждый из нас и которое, кажется, точно окупится старицей. Это был подкаст.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах Нота Бене мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композицией «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритма блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать неглубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Фэдес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. Что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

0: как я уже отметил, именно чикагский ритм-н-блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобилли Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобилли. И постаралась там великая американская группа Крэмпс. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм-н-блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. А здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях, неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне. Противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: «Ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже ваше мнение не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо». Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: «Нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся, ну кому мы мешаем?» «Да никому, все рады, вот мы тут и побудем». Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться, но де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: «Не, мы ничего не знаем». Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: «Господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять». А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин «red scare», да, то есть «красный страх». Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, с серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в голову людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. А во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент, ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать. Все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну. И наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты. То есть человек устроился на какую-то работу. Если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей, новых, она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек готес, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самые натуральные отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему? Откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл – это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы неправы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это ведь Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!